0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Процветай с Бим-Радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: Бим-радио. Первое в Казани.
4: Отдыхай. С Бим-радио.
6: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама на БИМ Радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ Радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Слушаем радио. Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно

17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Летнее настроение с БИМ-радио.

0: независимо.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
2: Соусы белявы!
3: А я не понял.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
2: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: первое в Казани. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что несмотря на все достижения в индустрии по производству туалетной бумаги, существует ароматизированная, сверхмягкая и даже увлажненная алоэ вера бумага. Этим предметом гигиены пользуются менее 30% населения земного шара.
0: В мире столько всего интересного.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, придется быстро соображать, делать многое на ходу, мгновенно реагировать и много передвигаться. Такие дни необходимы, чтобы быть в тонусе. Тельцы, учитесь прощать ошибки. Это важное качество, которое принесет в этот день большое облегчение. Близнецы, у представителей этого знака наступает время любви. Проявить чувства, высказать сокровенные желания, обогреть улыбкой. Не сдерживайте эмоции. Раки, у вас день будет связан с денежными вложениями. Очень важно завершить все к вечеру, чтобы отделаться минимальными тратами. Львы, какие-то личные проблемы могут случиться с вами или очень рядом. Перед сном обязательно прогуляйтесь, поболтайте с кем-нибудь. Девы, неплохой день для того, чтобы сделать зарядку и вспомнить любимое хобби. Весы, у вас появится идея сделать жизнь более разнообразной. Это возможно, если подойти к проблеме творчески. Скорпионы, прислушайтесь к внутреннему голосу и срочно займитесь своей внешностью. Вы должны быть неотразимы. Стрельцы, это будет интересный и вкусный день. Если вы бережете фигуру, не увлекайтесь калорийными блюдами. Козероги, сконцентрируйтесь на себе. Не стоит в этом себе отказывать. Проявите такой полезный для психики эгоизм. Водолеи, сутки потребуют от вас решимости. Наступает время действий, и неважно, готовы вы к этому или нет. Рыбы, звезды предсказывают поворот в делах на 180 градусов. Развернувшись к работе спиной, вы многое получите взамен. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного дня!

9 2 7 2 42 102 8. Сообщение пишите, пожалуйста, в Максе. Сегодня опять, знаете ли, кайфанул в своем месте силы. Это как раз на Ленинской дамбе, когда вылетаешь, слева-справа открываются два пролета с акватории Казанки. Это очень классное место с видом на Кремль. В этот момент понимаешь, что ты снова за долгое время можешь воодушевляться, приободряться, ну и делать что-то приятное для всех. У нас Ума Турман. Продолжение. Давайте небольшую пробежечку совершим, чтобы уничтожить все токсины со вчерашнего дня. Здравствуйте.

0: апельсинов, а по утрам на пробежку в лосинах и никаких токсинов.
1: Но учитывая, что две недели, как гудят строители, отмечая свой праздник, друзья мои, токсинов там у них немало. Поэтому есть такой момент. Сегодня, кстати, 9 августа на календаре. Именно сегодня отмечается День строителя. С чем я вас, товарищ, поздравляю.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

в ротации. Да потому что 14 августа уже на следующей неделе мы будем бомбить с вечеринкой «Расколбас» из 90-х. Это все состоится в пятницу в 20:00 в Максимилинсе, друзья мои. Ждем каждого из вас. Традиционно спрашиваю, кто вы, что вы, где вы этим утром, чем порадуете? Плюс 792-72-102-8. Танюша пишет: «Доброе утро, Бим-радио, отличного дня, прекрасного настроения». Спасибо, что радуете. Низкий поклон. Сергей Белов у микрофона. Илья Сергеевич уже на линии. Доброе утро, Сергей. Авик с 6 на линии. Все по стандарту. Всем хорошего дня. Вам чистого эфира. А вам побольше клиент. Богато. Доброе утро, любимый радио.

0: 9 августа. Сегодня отмечается еще и день воздушных поцелуев. Прекрасно. Я люблю так отправить любимому человеку и сказать, ну, ты там распредели все эти поцелуйчики по своему прекрасному телу. Здравствуйте, доброе утро.
1: Процветай с БИМ-радио.
0: В дополнение ожидается сегодня дождливая погода. Днем потеплеет до плюс 20 градусов. А вообще на данный момент очень даже прекрасное утро. Пришлось включить кондиционер, потому что душновато, жарковато. Но о погоде подробнее совсем скоро, друзья мои. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Место силы сегодня, конечно, меня очень приободрил. Давайте дальше.

0: Зачем-то в них, как правильно посылать воздушный поцелуй. Но мы все правильно делаем. И с той, и с другой стороны, это симпатия. Потом дальше там, как мужчина целует, если любит по-настоящему. В общем, избавьтесь, пожалуйста. Вот. Я так часто делаю, просто проезжая мимо какой-нибудь красивой девушки. Увидела, не увидела. Это ж мой порыв, собственно. Ловите, держите. Успели очень хорошо. Нет, так едем дальше. 8 часов 25 минут. Действительно, едем дальше. Много классной музыки впереди. Информация, друзья мои. Доброе утречко всем. Плюс 7. Плюс 7. 9-2-7-2-42-102-8. Это наши Максы, ваши телеги. Пишите, делитесь.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС-центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб Чемпиона».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб Чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
9: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
10: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
11: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
12: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость – блогер Карена Макарена.
13: Спасибо.
12: Начало программы в 19.00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
14: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Вот так быстренько. Скорее всего, в ближайшие два часа нас накроет какой-то там ливень. Ой, прекрасный денек. Воскресенье. Традиционное воскресенье. Сергеем Беловым. Всем доброе утро, друзья. Сегодня 9 августа. Много праздников можно отметить. Всемирный день книголюбов. Как давно вы читали, что вы читали? Кстати, напишите, +7 9 2 7 2 42 102 8. И вообще, умеете ли вы читать? День физкультурника в России. Сегодня поздравляем всех тех, кого я уже видел с пробежкой по озеру Кабан, по нашей набережной. Когда ее закончат, закольцуют, получится около 5 километров. Прекрасный кружочек для того, чтобы себя держать в форме. Что еще сегодня прекрасного? Вы сегодня прекрасные, настроение у вас хорошее. У меня тоже шикарно. И планы у нас сегодня грандиозные. Все получится.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать.
1: Согласен.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Мы с вами классные и счастливые в Казани. Ну, не будем сравниваться с другими, нет, ни в коем случае. Вот так вот в Казани просто раз только счастливые студенты консерватории устроили живой концерт в автобусе, удивив всех своим исполнением. Просто взяли, ребята, зашли и порадовали всех присутствующих. Классно, классно. Лайк, пистюнька.

Барабаны веселые. Я вообще, когда сегодня в студию зашел, я немножко это так удивился, потому что давненько у нас в студии не было такого количества цветов, и это очень приятно. Я подозреваю, что все эти цветы как раз к Лене Медовой, потому что Лена Медова вчера наша ведущая и главный редактор отмечала, что день рождения. Вот и Марат просит поставить для нее следующую песенку. Мы как на приличной свадьбе второй день уже гуляем на день рождения Лены Медовой. Лена, доброе утро, здравствуйте, с праздником вас.

поймал себя утром на мысли, что скоро день рождения. Приятно. А это «Клинья медовые». И снова отсылка. Второй день, третий завтра можно погулять, порвать три баяна, все как полагается. Юрий Шатунов специально для всех тех, в том числе, кто сегодня отмечает от 9 августа свой день рождения. А это «Львы». Ребята, вы мои личные, я вам говорю, вот тут... Так, давайте продолжим. 8 часов 39 минут. Всем добрейшего утра. То, что радует утром, у каждого свое. Но определенно есть универсальные вещи. Такие, как первый глоток кофе или чая. У меня, я помню, когда была вредная привычка, это первая затяжка. Какая была сладкая первая затяжка. Но это вредит. Солнечные лучи в комнате. Я не соглашусь. Вот так вот с ночи забудешь блэкаут сделать. Утром отбиваешься, а лень вставать. Ну, вы понимаете, о чем я. Вкусный завтрак, объятия. И вот этого не хватает. Доброго утра не хватает. Вид из окна шикарный на данный момент. Всем здравствуйте. Да и песня-то какая, а? Это про дороги Аризоны, а мы давайте посмотрим на наши казанские дороги. Обожаю рулить по казанским дорогам, особенно когда никого нет. В своих мыслях, в своем вайбе. Это свой сплин, это классно вообще. Обожаю рулить. Всем тем, кто сейчас за рулем, всем привет, друзья мои. Будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны.

Хотите немного мотивации этим утром? А вы в курсе, что это команда Def Leppard? Наверное, многие в курсе. А вы знаете, что у них барабанщик однорукий? Туча платиновых золотых дисков, первые места, награды, зал славы рок-н-ролла 2019 год, их всех ввели. В 84 году этого парня, их барабанщика зовут Рик Аллен. У него все прекрасно, в 84 году он попал в автокатастрофу, потерял руку, но не оставил музыку. Для него сделали специальную установку, ударную, на которой он продолжил играть одной рукой и ногами. И это команда «Золотая». Как и следующая, правда, она связана с нашей русско-российской историей рок-команд кино. Виктор Робертович Цой продолжит этот эфир. Всем доброе утро, друзья мои. Давайте... О, хорошую тему я сегодня придумал. В начале следующего часа ее спроецируем. Всем здравствуйте. Место для шага вперед. Всем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Перри у нас здесь на Бибрадио. Всем доброе утро, друзья, здравствуйте. 8 часов 51 минута, песня Hot and Cold. О том, как донести горячую тачку, чашку, тачку и не обжечься. Так, также узнал, горячо-холодно, это тоже правило игры. Для вас двоих этим утром, например, как вариант. И узнала о том, что лишь 3% женщин, ну давайте по-серьезному, предпочитают очень быстро со своим партнером. Но только 3%. Все остальные 97% у нас любят, ну я так понимаю, подольше, чем быстро. А вот быстро это сколько? Да, и сколько вам надо? Провокационный вопрос. Пойди о чем спрашивать с утра, друзья мои, вас. А почему бы не об этом? Мы же люди все взрослые, да. Доброе утро, здравствуйте. Взрослый Сергей Белов здесь. Доброе утро, здравствуйте.

0: новая версия этой песни, которую в оригинале исполнял Крис Кельми со товарищами. 8.55, всем доброе утро, будем замыкать этот музыкальный час, друзья мои. Вы слушаете Бим-радио, микрофон Сергей Белов. Давайте послушаем, что у нас там по гороскопу сегодня.
1: Гороскоп на Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Звездная пауза.
4: Приветствую всех, предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, придется быстро соображать, делать многое на ходу, мгновенно реагировать и много передвигаться. Такие дни необходимы, чтобы быть в тонусе. Тельцы, учитесь прощать ошибки. Это важное качество, которое принесет в этот день большое облегчение. Близнецы, у представителей этого знака наступает время любви. Проявить чувства, высказать сокровенные желания, обогреть улыбкой. Не сдерживайте эмоции. Раки, у вас день будет связан с денежными вложениями. Очень важно завершить все к вечеру, чтобы отделаться минимальными тратами. Львы, какие-то личные проблемы могут случиться с вами или очень рядом. Перед сном обязательно прогуляйтесь, поболтайте с кем-нибудь. Девы, неплохой день для того, чтобы сделать зарядку и вспомнить любимое хобби. Весы, у вас появится идея сделать жизнь более разнообразной. Это возможно, если подойти к проблеме творчески. Скорпионы, прислушайтесь к внутреннему голосу и срочно займитесь своей внешностью. Вы должны быть неотразимы. Стрельцы, это будет интересный и вкусный день. Если вы бережете фигуру, не увлекайтесь калорийными блюдами. Козероги, сконцентрируйтесь на себе. Не стоит в этом себе отказывать. Проявите такой полезный для психики эгоизм. Водолеи, сутки потребуют от вас решимости. Наступает время действий, и неважно, готовы вы к этому или нет. Рыбы, звезды предсказывают поворот в делах на 180 градусов. Развернувшись к работе спиной, вы многое получите взамен. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного дня.

0: Впереди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами

это Дженнифер Лопес. Вы знаете, в 90-х массированно ходили слухи о том, что эта мадам застраховала свою опу на чуть ли не до 1 миллиарда долларов. Правда, все это не подтвердилось, и сама певица неоднократно в интервью говорила, что идея застраховать эту часть тела звучит странно. Ей непонятно, от каких именно рисков такой полис должен защищать. Ну как вам? Посмотрите, какая ручища у Бена Аффлека. Шелк-шелк. Ну, не будем продолжать. Это их дела амурные. Нам-то что до этого, друзья мои? Нам доброе утро! Здорово! Доброе утро, Вьетнам! Доброе утро, Лаос! Доброе утро, Китай! Румыния, Нигерия, Мордовия! Здорово! Но прежде всего, доброе утро, наш любимый город, мой любимый город Казань. Всем жителям, гостям, здравствуйте! Хорошего вам дня вместе с БИМ-радио!

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООН «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026 года.
8: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
9: Спасибо.
8: Начало программы в 19:00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
5: 0+.

Конечно. Елка, елочка, Гарри в эфире Бим-радио. Вообще в своем личном прослушивании особо никогда не замечал эту исполнительницу. А вот тут недавно взяла эта песня и залетела просто. Нарисуй мне небо. По этому поводу, друзья мои, хочу вот такой вектор сегодняшнего эфира задать этого утра. Кстати, еще раз всем здравствуйте. Доброго утречка вам у микрофона, Сергей Белов. До 12. Давай так, какая у вас пара есть песня? Ваша песня, в вашей паре определенно есть какая-то песня. Или песня, которая, как вам кажется, должна быть вашей. Неважно, песня ли это, которую вы оба любите, которую слушали в трудные времена, или та, которая всегда напоминает вам о них. Мне очень интересно узнать, какая музыка говорит о ваших отношениях. Но это, наверное, такая больше тема для девочек. Но, тем не менее, мальчики тоже, давай, сентименты ваши принимаются. Плюс 792-72-42-108. Пишите, пожалуйста, в Максе, пишите, пожалуйста, бодро. Все ли у вас хорошо? Надеюсь. Прямо вот посылаю флюиды. Ну и Imagine Dragons вам красиво сейчас в динамике. Говорят, вот уже на Метевской магистрали капает, имейте в виду. Не забывайте зонт, выходя из дома. Два зонта. Или под одним

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
2: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
3: Так и мне сегодня 100 лет и есть.
2: Ну тогда хорошего вам дня.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: Всем здравствуйте! Сейчас будем поздравлять именинников сегодняшнего дня, 9 августа. 9 августа на календаре. Львы, ваша эра идет. Так, пока я здесь, вы можете передать поздравления через наш номер в Максе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, пожалуйста. Ну, а я тем временем напомню, что есть у нас шикарная возможность здесь на радио. Кстати, единственная региональная станция, где есть такая возможность передать привет человеку, поздравить его в прямом эфире. Это можно сделать, если вы воспользуетесь данной услугой, зайдя на наш сайт bimradio.ru. Здесь есть подсказки. Можете заполнить форму, отправить, и в нужное время это сообщение, это поздравление прозвучит здесь, из студии, из уст любого ведущего. Опять-таки, либо позвонить в будний день по номеру 2-930-800. Спросите Катерину, она все объяснит. Можем сделать розыгрыш, пранк, поздравление, видеообращение со всеми ведущими. От какого-то определенного ведущего. В общем, креатив от нас или от вас. В общем, все это приветствуется, друзья мои. Я думаю, что мы найдем общий язык. Самое главное, чтобы ваш любимый близкий человек был очень красиво поздравлен. Ну а сейчас все внимание к нашей группе ВК, группа Бим-Радио. Здесь сегодня отмечают свой день рождения прекрасные львицы: Альбина Ибрагимова, Мария Михайлова Гартина, Юлия Мишина, Эльмира Хаджиева, Регина Ильясова, Гузель Халиуллина, Мария Куликова, Лев Олег Удальцов, Ильгиз Сафин, Радис Гарипов, Иван Романов, Наталья Любина, аж из главного управления МЧС по России в Татарстане, Арчи Шейгарданов, Диана Алексей, это вместе они, да, есть такие совместные аккаунты, Снежана Туйкиева, Наталья Александрова, Эльдар Каримулин, Денис Кирсанов. Наши поздравления всем нашим подписчикам ВК, группы Бимрадио. Добавляйтесь, и ваш день рождения мы тоже будем поздравлять. 9 августа на календаре. Happy birthday, друзья мои, to you. Есть огромное количество уже предложений по поводу, какую песню мы будем слушать. Песни мы будем слушать из вашей пары. В вашей паре определенно есть какая-то песня. Вы ее присылаете к нам на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Отлично, если к этой песне вы еще дадите аннотацию о том, что и почему эта песня вас связывает, почему эта песня является вашей, вашей паре и в ваших отношениях. Пишите, друзья мои, всем еще раз доброе утро, всех еще раз праздником, присылайте, кого, если что забыл, обязательно в ближайшее время поздравлю ваших близких и дорогих, любимых людей. С праздником!

0: проект «Выбирай Сочи». «Выбирай Сочи» — это круто. Те, кто принимает участие, будьте начеку, ближе к телефонам.
1: На Бим-радио.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
8: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124 77 00 77 685 0 119

0: Сейчас все внимание к вашим сообщениям с нашего номера плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Это Бим Радио. Наши номера в Максе и в телеге под плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите, друзья мои. Сегодня очень любопытно мне узнать, какая песня в вашей паре, в ваших отношениях является, так сказать, ну, вашей песней. Ну, вы понимаете, да? Каким-то образом именно она является. Либо какая песня может быть вот той, которая определит ваши отношения. Пишите, друзья мои. Кстати, у нас моральный кодекс на...
1: Куда едем?
2: В Сочи.
3: Куда едем?
1: В Сочи. Куда едем?
3: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
0: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru для лиц старше 18 лет. Ну и информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов. Одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Сейчас будем звонить тем, кто уже оставил свою заявку в социальных сетях, открывая специальную форму, которая у нас уже в главных закладках. Найду сейчас телефон, с которого звоню. Определенно могу вам сказать, что на данный момент я определил три человека, которые будут поочередно обзваниваться. Потому что, сами понимаете, в воскресенье многие любят в это время что сделать? Абсолютно верно. Немножечко притопить, даже не немножечко. Кто может похвастаться в наше время, что спит до 12? Я вот не могу похвастаться такими результатами. А у кого-то получается мариновать подушечку до этого времени. Ну и полно. Пусть спят, сколько влезет. Так, попытка номер 2. Нет, первая попытка у нас идет. Лишь бы не было проблем со связью. Сбой вызова. Еще раз попробую дозвониться. Марсель зовут. Ну, тут у нас много Марселей. Но сейчас все Марсели такие. Опа, вспомнили, где телефон? Под подушкой, рядышком. А вы как далеко убираете вообще телефон, когда лежите? Ну, во сне, когда спите. Как далеко он от вас? Вот уверен, вы где-то в 30-40 сантиметрах находится ваш телефон. А редкие люди, кто убирает телефон далеко, либо оставляет в другой комнате, такой цифровой детокс хотя бы на ночь. Попробуйте. Меньше глаз дергаться с утра будет. Так, ну не получается, у меня сбой вызова происходит по этому абоненту. Попробуем Светлане позвонить. Светлана, если вы оставляли заявку «Выбирай Сочи», то сейчас самое время быть рядышком со своим мобильным для того, чтобы взять. И самое главное, ответить правильно на мой вопрос, на вопрос ведущего. Куда едем? Едем-то куда мы сегодня? В прекрасное далеко под названием Сочи. Обожаю просто. Черноморское побережье Краснодарского края, там везде был. Угу.
6: Ох, у нас тут пропущенный звонок. Секретарь Ева спешит на помощь. Алло?
0: Спасибо большое, секретарей нам еще не хватало. Я же говорю, воскресенье. Так, звоним третьему абоненту, тоже будет девушка. Зовут ее Диляра. Диляра, у меня, кстати, любимый город на Черноморском побережье. Я тут забалтываю вас пока. Вы вспоминайте, где вам нравится. Мне нравится... Сочи нравится, да, Адлер нравится. Геленджик нравится, обожаю просто. Геленджик. Абхазия нравится. Я знаю, что некоторые наши слушатели сейчас в Абхазии. Цендрыпш. Пицунда. Ой, какие там сосны. Какой там пляж. Ой, как хочется туда. Если бы еще не жажда власти денег, то... Так, я пробую. Сделал третий звонок, то... Вот, идет гудочек.
7: Должен дозваниваться. Оставайтесь на линии.
0: Да, давайте будем оставаться на линии пока. Может быть, человек расчехлится. Воскресенье вообще неблагодарное дело звонить. людям.
7: А абонент сейчас не может.
0: Ну, это понятно. Я об этом уже минут 5 назад сказал. Так, дальше идем. Луиза, вся надежда для тебя, свет моих очей. Тебе сейчас буду набирать. Оставлять свою заявку в проект «Выбирай Сочи» вы можете в социальных сетях Бим-радио. И мы вас в участники предварительные записываем, и вот таким вот образом происходит обзвон. Самое главное, чтобы в тот момент, когда вы взяли трубку, на вопрос ведущего, куда вы едете, ответили...
2: Алло.
0: Ага, доброе утро, здравствуйте. Куда едем?
2: Не знаю. Мы такси не вызывали.
0: Понял, Луиза. Спасибо большое. Так, неправильно. Ну, попробуем еще рожочек мороженого нам сейчас, да? Не, я уже тут вспотел, честно говоря, набирать ваши номера телефонов. Будем звонить Михаилу Александровичу. Ну, вот как будто Михаил Александрович внушает по своему имени и отчеству доверие, что он не спит. А обычно все, кто Михаил Александрович, они, наверное, не спят так долго. В воскресенье. Они, наверное, как уже директора заводов, там, с 6-5 на ногах. Но Михаил Александрович не подведен. Номер-то еще блатной. Номерок блатной 3-7. Угу, угу. Ребята, 4-я попытка. Сейчас вот кто меня слышит, да? Из редакции. 4-я попытка. Вы мне напишите, у меня сколько еще попыток есть вообще? Я могу так бесконечно 12 часов названивать. Как будто 5 напрашивается, да? Пятюнечка такая. Михаил Александрович у нас 4-й. Ну, не отвечает Михаил Александрович. Значит, Михаил Александрович не директор заводов-пароходов определенно. Аида. Аида. Хорошее имя Аида. Аида Равильевна. Сейчас вот Аиде Равильевне сейчас наберем. У меня даже в ближайшем окружении Аид нету. Аиды. Здравствуйте, всем доброе утро, Аиды. Казалось бы, имя такое, ну, на слуху, но не могу сказать, что распространен. Ну, по крайней мере... Вот так вот в моем ближайшем поле окружения Аид вообще почти нет. Аида Равильевна. Номер тоже. Здравствуйте. Куда едем?
2: Сочи.
0: Молодец, наконец-то! Да, Аида Равильевна, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Ну, блестяще, браво, просто молодец какая. У меня уж тут язык, особенно после персиков, стал заплетаться. Аида Равильевна, вы пятая, кто сегодня все-таки взяли трубку и правильно ответили на вопрос, куда едем. Я вас поздравляю, Аида Равильевна. Я бы сейчас обнял тебя, родненько, поднял бы, так подкинул пару раз. Прям до Сочи бы, прям тебя отправил бы, твое тельце туда на пляж сразу. Ну, вы чувствуете, да, насколько мне сейчас хорошо, вообще по кайфу. Так,
2: а мне-то как хорошо.
0: Отлично. Аида Равильевна, вот, вы молодец. Вы блестящий.
2: Спасибо большое. Да.
0: Вот, у нас есть еще вопрос для вас непосредственно. Вот, я хотел бы его вам задать. Но давайте это будет чуть позднее. Хорошо, Аида Равильевна?
2: Хорошо.
0: Вот, вам большое спасибо, что вы уже ответили, что вы большая молодец. И все это у вас произошло прямо сейчас. Так, вот. И, собственно, что мы дальше делаем с вами? Ну, трубочку не кладите, я объясню, как вы получите, что возможность, какую дальше. Вот, всем остальным я хочу напомнить, что с 1 по 31 августа принимаю участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участников в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего, куда едем, отвечай в Сочи, получай гарантированный подарок из Сочи. А если ответишь верно на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Сочи.
3: Куда едем?
1: В Сочи. Куда едем?
3: Куда едем?
5: В Сочи! Уникальный проект «Выбирай Сочи». Прогноз погоды на Бим-радио.
4: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
8: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
9: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
8: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
9: А метро далеко?
8: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
10: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
11: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Давайте о погоде на день сегодняшний расскажу. У нас 9 августа на календаре. На данный момент в Казани плюс 23 градуса. Отмечено, дождь обещают с 10 до 18. Вроде хмурится, но не очень хотелось бы, да? Но по всем прогнозам будет до вечера самого. Температура воздуха сегодня прогреется, в общем-то, максимально на данный момент. Плюс 24, магнитное поле – это слабая буря. Давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Все данные о прогнозе погоды были получены из электронных средств массовой информации. Всех рад приветствовать, всем доброго утра.
3: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Поехали. У нас сегодня запрос к вам. Вот какая песня в вашей паре является? Вот такой вы вашей совместной любимой. Аделина написала: «Моральный кодекс, первый снег». Танцевали под нее в первую неделю отношений, когда на кухне зимой готовили ужин. После этого и осталась у нас в паре. Это группа «Моральный кодекс». Сергей Мазаев, «Первый снег». Отличная песня.

0: Надеюсь, была возможность, да, Аделина, обнять, приобнять своего любимого человека. Какая песня является вот той самой вашей песней у вашей пары? Или песня, которая, как вам кажется, должна быть вашей? Не стесняйтесь, делитесь. Давайте, девочки, рассказывайте, под какую песню вы тискаете своего любимого человека. Плюс 792-72-42-102-8. Это только что группа «Моральный кодекс», первый снег. Едем дальше.
1: Бим-радио.
2: This

0: Несколько сообщений с нашего Макса. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. У нас с моим женихом очень странная история. Мы познакомились в школе, вот это Ирина пишет. Немного встречались, расстались на 10 лет. Потом снова начали встречаться. Если честно, наша песня «About You Know» Miranda Cosgrove принимается. Так, полностью описывает нас и динамику наших отношений. Это провайда от Sleep Token. Прекрасно. Но вот точно, что есть у нас, это «Nothing Gonna Stop You Now». Да, это Starship команда поет, идеальная песня для нас. От Виктора сообщение пришло. Сегодня спрашиваю, какая песня ваша? Ваша. Паре пишите плюс 7-9-2-7-2-42-8.
1: На Бим-радио.
2: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-5».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Я еду на колбасу.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Коротко о российских подростках. 78% из них планируют быстро стать начальниками. А каждый пятый планирует получить должность всего через 2-3 года. Сразу начальники. Молодцы. Короткая дорога туда.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, придется быстро соображать, делать многое на ходу, мгновенно реагировать и много передвигаться. Такие дни необходимы, чтобы быть в тонусе. Тельцы, учитесь прощать ошибки. Это важное качество, которое принесет в этот день большое облегчение. Близнецы, у представителей этого знака наступает время любви. Проявить чувства, высказать сокровенные желания, обогреть улыбкой. Не сдерживайте эмоции. Раки, у вас день будет связан с денежными вложениями. Очень важно завершить все к вечеру, чтобы отделаться минимальными тратами. Львы, какие-то личные проблемы могут случиться с вами или очень рядом. Перед сном обязательно прогуляйтесь, поболтайте с кем-нибудь. Девы, неплохой день для того, чтобы сделать зарядку и вспомнить любимое хобби. Весы, у вас появится идея сделать жизнь более разнообразной. Это возможно, если подойти к проблеме творчески. Скорпионы, прислушайтесь к внутреннему голосу и срочно займитесь своей внешностью. Вы должны быть неотразимы. Стрельцы, это будет интересный и вкусный день. Если вы бережете фигуру, не увлекайтесь калорийными блюдами. Козероги, сконцентрируйтесь на себе. Не стоит в этом себе отказывать. Проявите такой полезный для психики эгоизм. Водолеи, сутки потребуют от вас решимости. Наступает время действий, и неважно, готовы вы к этому или нет. Рыбы, звезды предсказывают поворот в делах на 180 градусов. Развернувшись к работе спиной, вы многое получите взамен. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного дня!

панк-рок, или как вы там его называете, да, ваши сообщения по поводу, вот какая у вас песня, ваша песня в ваших отношениях. Катя пишет, у нас вообще-то целый плейлист, но песня, которая вызывает больше всего ностальгии, особенно с момента нашей первой встречи, это, наверное, You от Chase Atlantic. Каждый раз, когда я ее слышу, сразу же возвращаюсь в тот самый первый день. Приятненько. Together Forever, Рика Эсли, поставьте для нас двоих.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

в начале сегодня каждого музыкального часа ловить ее песни. Brave – это песня в начале вот 11 часа, 10 часов 04 минуты. Всем доброе утро, друзья мои, здравствуйте. Для того, чтобы пригласить Лопес на свое частное какое-то мероприятие, частный корпоратив, день рождения, куда угодно, просто в баньку, стоит это от 1 до 3 миллионов. Но вообще базовый гонорар 1,5-2 миллионов. Удорожание зависит от формата шоу, его продолжительности и логистики. При этом нужно будет еще и райдер соответствующий понести. Перелет частным бортом для всей команды. Проживание в отелях пятизвездочных, люкс-класса для коллектива и охраны. Строгие требования к гримеркам, безопасность, звуковому оборудованию. Там вода, напитки, еда, мытые фрукты. Прям чуть ли не из первых этих самых полей Краснодарского края. Яблочки должны быть нечервивые. Так, ну с Дженнифер Лопес разобрались. Едем дальше, друзья мои. Дальше у нас что? Ну, продолжается утро. Скоро расскажу, куда пойти, куда податься. В рамках нашей рубрики под названием «План Кабан». Что-то хотел сказать я. Я хотел сказать вам здравствуйте, вот. По-прежнему собираю данные о ваших песнях, в вашей паре. Так, чтобы он и вы знали, или она и вы знали, что это именно ваша песня. И когда она звучит, вы типа такие, ну, это же про нас. Конечно же, про вас. И какая песня могла ассоциироваться с вашими отношениями? Пишите +7 92

0: сентября. Кайфуйте, родители. С 1 сентября снова в бой. Учебный, очередной. Но пора уже готовиться к школе. Какие вафельки вкусные, вообще обалдеть. Надо запомнить. Есть информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки — харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас». 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилинск». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru для лиц старше 18.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Как здорово провести выходные. Ланкабан на Бим-радио.
1: Есть кое-что интересненькое. 9 августа на календаре. Всем здравствуйте. Ланкабан. Куда пойти, куда податься. Что слушать-то мы знаем, а вот куда отправиться. Всей семьей можно пойти сегодня, 9 августа, с 14, с 2 часов дня в парке имени Горького. 6-й фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья и Тиль называется. Тема «Мы. Продолжение корней». В программе «Гастрономическая зона», ярмарка хендмейда, особенно интересно, семейная площадка с ремесленными мастер-классами, это для детей, активные зоны для детей и взрослых, живая музыка, хедлайнер «Элли на маковом поле» группа. Из Волгоградской области. Одна из главных инди-групп страны, известная по трекам «Только любовь», «Немерено», «Ближе». На территории фестиваля будет представлен арт-объект «Соединенные водой» казанской художницы Жени Набиевой при поддержке грантовой программы. Ну, в общем, там уже организационные моменты. С 2 часов до 9 вечера движуха в парке имени Горького для вас и для вашей семьи. Ну, а потом ближе к 7 можно спуститься уже в парк Елмай. Там традиционно в 19.00 будут показывать классный мультик. Состоится показ анимационного фильма «Зверополис» 2025 года выпуска с рекомендацией 6+. По сюжету полицейский Джуди и Ник. Ну, не будем спойлерить. Вход свободный. Все это в парке Елмай на большом экране для вас и для ваших детей. Так что дерзайте, господа хорошие. Да, просили помнится ту самую песню, которая является у Михаила, если не ошибаюсь. Да, у Михаила в паре эта песня является вот той самой их песней. Супруга это Рик Эсли, Together, Forever, ловите, держите. И вы тоже присылайте, какая песня является вашей песней в ваших отношениях, в вашей семье, в вашей паре. Плюс 7-9-2-7-2-42-8, так, чтобы они знали вы и он, или она. Когда она прозвучит на Бим-радио, вам станет от этого, ну, намного приятнее. Целуйтесь, намного.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В отделе кадров.
3: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
2: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
4: Шоу «Сыпелявых».
5: Шоу «Сыпелявых».
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
8: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Москов, паранойя, 10:21 на данный момент, и вроде как будто вахитовском дождь откладывается, не очень хотелось бы, потому что сегодня еще в Кремле надо кое-что поделать, желательно, чтобы дождь нам не мешал, и вам тоже не мешал, мы же прекрасно сидим, отдыхаем, нам хорошо без этого. Кстати, только сейчас узнал, что Казань остается одним из немногих городов России, где до сих пор работает конная полиция. Давненько не видал, но как факт.

0: сегодня только не отмечается. День воздушных поцелуев. И сегодня день обнимашек. Чуть ли не каждый день. Можно поваляться, пообниматься там с чем-то, с кем. Тем временем в Госдуме грозят. Призвали регионы полностью запретить у себя продажу вейпов. Чувствуете, да? Как сжимается. По словам Володина, нынешних ограничений недостаточно, поэтому... Ну вот за, против. Это риторический вопрос, но на всякий случай. Плюс 792-72-42-8. Сообщение
1: Максим. Доброго утра, друзья мои.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или все семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124 77 077 6850 119 021.

0: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Это команда «Руки вверх». Это вообще народный артист Российской Федерации. Пока еще не дали такого значка, но мы-то знаем, что таковым он для нас является давно. Песня нелюбимая. Тяжело уходить, когда ты любишь человека. Уходить, расставаться. Но когда ты знаешь, когда тебе, кстати, честно сказали, что тебя не любят, это происходит намного легче. Так что большое спасибо всем тем, кто вовремя сказал, что нет, сейчас. Это большая услуга и большая заслуга на самом деле. Так, 10 часов 30 минут на студийных. Всем еще раз здравствуйте. Хотелось бы поделиться вот такой информацией про нас. Каждый второй россиянин готов к четырехдневке даже со снижением зарплаты. Вот вы готовы? Сейчас вот таксисты, слушающие меня. Какая четырехдневка? Вообще 7 на 7 без выходных. При этом 32% опрошенных готовы лишиться максимум только 5%. Ничего нормального. То есть из 5 дней вы только 5% оцениваете свой пятый от зарплаты. Еще 17% в пределах 10. Ахо-хо, не хо-хо. Но тем не менее такая статистика есть. Как вы? Я вообще против. Я вот за то, чтобы работать. Но при этом знать, что ты всегда можешь взять такой вот себе денечек, чтобы посвятить своим близким, родным и сделать то, что ты хочешь. Это главное. Делайте то, что вы хотите, друзья мои. Всем доброе утро. Это Бим Радио. Меня зовут Сергей Белов. Много классных.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Всем доброго дня, здравствуйте. На данный момент в Казани плюс 23 градуса. Да, дождь местами, но у меня нет дождя в Вахитовском, по крайней мере, на улице Тукая. Закончится около 18, если у вас идет дождь, то дайте, пожалуйста, пруф, ваша фоточка дождя, дождевая фоточка на номер плюс 79272-42128, пишите в Максе. Так, ветер северный до 2-3 метров в секунду, явно не порывистый, давление в норме 751 миллиметр ртутного столба, магнитное поле, слабая буря. Завтра, что у нас, понедельник, 10 августа. А все хорошо, без дождей, плюс 22, комфортный вечер, плюс 19, ночь теплая, плюс... Ночи-то нынче вообще теплые стоят для августа. Но все это может поменяться. Явно только не на следующей неделе, потому что я прям забегаю вперед, и до воскресенья все ночи теплые. Но ближе к концу, к выходным, следующей неделе будет... Дождливо. Август, друзья мои. И осень потихонечку, так потихонечку. С каждым листочком, упавшим с деревца, подкрадывается к нам. Но мы-то готовы. Так что это не тоска, это, боже, блин, запах лезвий. Не буду продолжать. Пожелаю еще раз всем хорошего дня. Прогноз погоды был получен из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: на Бим-радио.
1: Давайте поиграем, я это очень люблю. Пришел Сережка, поиграем немножко. Всем здравствуйте. Да, сейчас игра под названием «Саундтрек». Я вам кратенько, интересно расскажу о классном фильме, который сегодня можно посмотреть или пересмотреть. Я взял заметку, галочка стоит лично для моего просмотра. Вам же витиевато о нем расскажу. Нужно будет догадаться, что это за фильм, и прислать свой вариант на номер плюс 792-72-102-8 в Макс, а сообщение под номером... Пусть будет 3. Сегодня станет победным, а его автор получит классный приз от Бим-радио. Так вот, вообще, это 4-й ремейк одноименной истории. Когда вышел тот последний, 2000 какой-то там. Версии выходили еще в 1937, 1954 и в 1976 годах. Я вот сейчас точно посмотрю, когда вышла последняя версия. Угу. Там два слова. 2018 мне показывает, для лиц старше 18 лет. Так вот, это музыкальная драма о стремительном взлете никому неизвестной певицы и ее непростых отношениях с признанным, но теряющим популярность артистом. Их союз становится для девушки трамплином к славе, а для него попыткой заново обрести смысл в творчестве. Но растущий успех героини лишь подчеркивает угасание его собственной карьеры. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, друзья мои. Тут нет вариантов. Тут надо название фильма прислать. О каком фильме идет речь? Как я уже сказал, это 4-й ремейк одноименной истории. Версии выходили еще в 1937, 54 и 76 годах. В предыдущей версии играла несравненная Барбара Стрейзанд. Вот эта песня «Woman in Love» — это что-то. Режиссерский дебют исполнителя главной роли. Ради достоверности он год тренировал вокал, а на съемках все песни пел вживую. Для меня это открытие, что исполнитель главной роли, этот красавчик, пел сам. Исполнительница же главной роли, женской, тоже, ну понятно, пела без фонограммы. В некоторых деталях ее героиня перекликается с реальными эпизодами из карьеры певицы. Композиция эта, которую я поставлю, которую мы сегодня услышим, это композиция «Оскароносная». Она получила «Оскар» как лучший саундтрек кинофильма. Какой фильм я сегодня описал? Пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Присылайте, третье сообщение победное, а с меня приз. Всем доброго дня.
0: Воскресная программа «Выходной с тобой». Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить».

0: Всем не стыдно, ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Сегодня в самом треке я рассказывал о фильме «Звезда родилась». Аж 4 ремейка настолько популярны. Надо, кстати, посмотреть, какой фильм чаще всего реанимировали. А Дина в третьем победном сообщении прислала верный ответ. «Звезда родилась». Дину поздравляем. Отлично. Брэдли Купер собственным голосом, своим вокалом и Леди Гага, конечно же.

0: это Леди Гага, Брэдли Купер, прекрасный фильм «Звезда родилась» 2018 года. Когда слушаешь запись на фоне Леди Гаги, голос Брэдли Купера, сидишь такой, думаешь, если я был бы Брэдли Купером, такой, нормально, я смог, я отлично, и у меня получилось. Супер, друзья мои, продолжаем эфир. Все же, наконец, у меня появился дождь. Дождь за окном, в Ахитовском идет дождь. Так что не забывайте зонты. Ну и песня вам хорошая, «Дождись». Одна из лучших, кстати, кавер-работ Ума Турман. И это, когда я посещал концерты их сравнительно недавно, я вам скажу, лучше один раз сходить, чем 100 раз услышать.
1: Растворю печаль твою.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соедини.
1: Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Звездная пауза.
3: Приветствую всех, предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, придется быстро соображать, делать многое на ходу, мгновенно реагировать и много передвигаться. Такие дни необходимы, чтобы быть в тонусе. Тельцы, учитесь прощать ошибки. Это важное качество, которое принесет в этот день большое облегчение. Близнецы, у представителей этого знака наступает время любви. Проявить чувства, высказать сокровенные желания, обогреть улыбкой. Не сдерживайте эмоции. Раки, у вас день будет связан с денежными вложениями. Очень важно завершить все к вечеру, чтобы отделаться минимальными тратами. Львы, какие-то личные проблемы могут случиться с вами или очень рядом. Перед сном обязательно прогуляйтесь, поболтайте с кем-нибудь. Девы, неплохой день для того, чтобы сделать зарядку и вспомнить любимое хобби. Весы, у вас появится идея сделать жизнь более разнообразной. Это возможно, если подойти к проблеме творчески. Скорпионы, прислушайтесь к внутреннему голосу и срочно займитесь своей внешностью. Вы должны быть неотразимы. Стрельцы, это будет интересный и вкусный день. Если вы бережете фигуру, не увлекайтесь калорийными блюдами. Козероги, сконцентрируйтесь на себе. Не стоит в этом себе отказывать. Проявите такой полезный для психики эгоизм. Водолеи, сутки потребуют от вас решимости. Наступает время действий, и неважно, готовы вы к этому или нет. Рыбы, звезды предсказывают поворот в делах на 180 градусов. Развернувшись к работе спиной, вы многое получите взамен. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного дня.
4: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Иди Уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

напомню, что полторашечка миллионов долларов, все нормально. Она будет выступать на вашем корпоративе, Дженнифер Лопес. Ну, не то чтобы через меня, есть общедоступные сервисы для этого. Дженни Лоу Лопес была в свое время, знаете, незаметной подтанцовкой MC Хаммера, который пел «Can't touch this, ta-ra-ra-ra, can't touch this, ta-ra-ra-ra». А сейчас звезда первой величины. Но мне казалось, что как будто должна стоить намного дороже, потому что вот недавно только сравнивали. Beyoncé берет 25 миллионов долларов. 20. Это вот вы еще там ей эту воду еще должны с самых там верхних родников какого-нибудь Эвереста Джомолунгми. Там, чтобы фрукты были только отборные, чтобы только определенные мартышки красивые с наманикюренными ногтями срывали вот эти вот лепестки чая, только верхние, да, вот фрукты, чтобы были только самые такие отборные. В общем, давайте по-нашему. Команда «Чиши компании» про прекрасное воскресенье, про прекрасный день. Хорошее, шикарное воскресенье. Всем здравствуйте, микрофон Сергей Белов, и слушайте БИМ-радио. Поехали, друзья мои, к хорошему чему-нибудь. Сегодня классный день.

0: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
1: ТТС. Реклама на Бим-радио.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Болталки, бимболталки, привет, всем доброе утро. Что-то мы как-то сегодня с вами не законнектились, а тема была интересна. Но у вас там своя жизнь, свое воскресенье, свое утро. Ладно, вот откликнулась Светлана. Светлана написала к нам на номер плюс 7-927-242-102-8 о том, что хочет поставить для вас песню «Оранжевое солнце в облаках» группы «Краски», кстати. Отлично, учитывая, что дождь.

0: мол, конституция такая. Ха, у нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там провес?
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
4: Остаются считанные дни, буквально 5 деньков, и мы с вами оп, и в том числе под оранжевое солнце. Друзья, информация на правах рекламы. Вначале БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено будет чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшевые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимец диджей Айон. Осторожно, осторожно. Уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Тают там столы, тают места, так что торопитесь, друзья мои. Ну а вопрос, который я сегодня задам, для того, чтобы определить. Я щедрый человек. Три победителя будет сегодня. Каждому из них я дам по одному пригласительному на эту классную вечеринку. На вопрос, на который вам предстоит ответить, звучит следующим образом. Мне блокнот какой-нибудь, да, быстренько, наш рабочий. Я думаю, что классно бы было бы сегодня, чтобы победили люди, которые отправят сообщение под номером. Давайте начнем. 5, 9 и 14. Вот так вот. 5, 9 и 14. Это сообщение с нумерацией победной. Если автор пришлет это сообщение, там будет правильный ответ, то вы получите один пригласительный билет на эту вечеринку. Вопрос сегодня такой. Задание, задача. Вспоминаем 90-е. В этой дворовой забаве нужно было взобраться на возвышенность зимой. На сугроб или снежную горку. Не обязательно зимой. Мы именно... строительные вот эти вот песочные кучи залазили. Задача не только занять это место, но и удержаться на нем, отражая атаки других. Игра была настолько популярна, что ее название стало нарицательным для любого соревнования за лидерство. О какой игре идет речь? Поехали, ваши варианты. +7 9 2 7 2 42 102 8. Коль сегодня вспоминали мы MC Hammer, то держите, ловите Can't Touch This. И представим себе, кто, что где-то там за ним в понтацовке та самая юная Дженнифер Лопес танцует.

У нас здесь на Бим-радио. И Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. Информация на правах рекламы. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшевые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера я. Приходите. Сергей Белов за пультом, ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Подробно все туда, на maximilians.ru, для лиц старше 18 лет. Так, у меня есть победители. Я готов их представить и поздравить. Это Руслан, это Юлия и Юлия еще одна. Комордина, если не ошибаюсь. Надеюсь, правильно произнес. Без ошибок. Юлия Комордина, Юлия и Руслан. Я вам сейчас напишу. Вы будете с нами 14 августа.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи». И получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM-радио. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
3: BIM-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

гражданка Российской Федерации 2021 года. Да, уже как 5 лет имеет паспорт. Тот, который достаю широких штанин аргентинских, Наталья Орейро только что. Есть случай, что приписано в селе Криуш Рязанской области. Прибыла в селе Криуш. Звездность. Так, спасибо за саундтрек сериала «Дикий ангел». Встрепенули, да? Встрепенулись ваши девичьи сердца. Дальше будем с Устиновой Бурито в такт «Разведи огонь», если выбираешь меня. Выбирайте МБМ Радио, друзья мои. До 12 здесь Сергей Белов, дальше Альбертик Батанин. В общем, приятная мужская половина нашей.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Летний дождь начался сегодня рано. Но идет, что-то там крапает, отлично. Такая приятная шотландская теплая погода. Вечер-то какой будет классный. 15-16, теплая ночь. На данный момент плюс 22 градуса в Казани. Дождь закончится около 6 вечера. На данный момент магнитное поле Земли – это слабая буря. Давление 752 миллиметра ртутного столба. В норме давление. Завтра у нас без дождей. Согласно заявлениям синоптиков, но у них это, знаете, как с обещаниями. Плюс 22 завтра, и вечер тоже теплый. Ну, приятненько. Друзья мои, все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды.

вчера. Хорошие будут и девки, и мужики гулять у реки, Казанки, Волги. Благо, есть две прекрасные набережные, что с этой стороны, что с другой стороны. В последнее время прям кайфую от этой локации. 11:42 на часах на реке появляется команда Red Hot Chili Peppers. Can't Stop. Уже могу, в принципе, свалить, потому что появился он, Альберт Ботанин. Могу, Альберт, свалить. Он говорит, я, говорит, еще подремаю. Законные 15 минут. Иди давай, занимай диванчик. Команда Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Моррис, это «Перебим радио», друзья мои. Время 11 часов 55 минут. Давайте сверим часики. Это то самое время, когда Альберту Ботанину все-таки придется поднять свою опочку с нашего рабочего дивана и прийти сюда для того, чтобы поменять меня, Сергея Белова. Очень бодрое, доброе у нас воскресное традиционное утро получилось. Спасибо за поддержку, за огромное количество ваших сообщений, друзья мои. Под занавес оставлю вам классную летнюю песню. Всем пока, Серега Белов. Вернусь завтра вечером в 8 часов вместе с Артемом Патриным. Будем вести программу «Легенды и бенды». Всем хорошего воскресенья.
1: Без возрастных ограничений.
2: Приветствую всех, предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, придется быстро соображать, делать многое на ходу, мгновенно реагировать и много передвигаться. Такие дни необходимы, чтобы быть в тонусе. Тельцы, учитесь прощать ошибки. Это важное качество, которое принесет в этот день большое облегчение. Близнецы, у представителей этого знака наступает время любви. Проявить чувства, высказать сокровенные желания, обогреть улыбкой. Не сдерживайте эмоции. Раки, у вас день будет связан с денежными вложениями. Очень важно завершить все к вечеру, чтобы отделаться минимальными тратами. Львы, какие-то личные проблемы могут случиться с вами или очень рядом. Перед сном обязательно прогуляйтесь, поболтайте с кем-нибудь. Девы, неплохой день для того, чтобы сделать зарядку и вспомнить любимое хобби. Весы, у вас появится идея сделать жизнь более разнообразной. Это возможно, если подойти к проблеме творчески. Скорпионы, прислушайтесь к внутреннему голосу и срочно займитесь своей внешностью. Вы должны быть неотразимы. Стрельцы, это будет интересный и вкусный день. Если вы бережете фигуру, не увлекайтесь калорийными блюдами. Козероги, сконцентрируйтесь на себе. Не стоит в этом себе отказывать. Проявите такой полезный для психики эгоизм. Водолеи, сутки потребуют от вас решимости. Наступает время действий, и неважно, готовы вы к этому или нет. Рыбы, звезды предсказывают поворот в делах на 180 градусов. Развернувшись к работе спиной, вы многое получите взамен. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного дня!

0: Уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику «Мегастрой».

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим Радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
1: Начало программы в 19:00.
7: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей. Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
12: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
13: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
14: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио «Курай» открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
13: Мама, я в эфире!
14: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Все верно, выходной с тобой на Бим-радио. Альберт Ботанин вместе с вами. У нас с вами 5 часов, только лишь 5 часов для того, чтобы обозреть и посмотреть, что же там происходит в мире. Вот все, что услышал, все, что прочитал, где-то мне кто-то что-то птичка нашептала, все расскажу, все сплетни, все мемасики, прикольчики, новостюшечки и всякое такое. В общем, да и вы, кстати, тоже не отставайте. Ну, во-первых, сегодня воскресенье. Несмотря на то, что такой моросящий какой-то дождик, все никак не соберется. Вообще-то обещали сегодня прям дождь. Но нам такое тоже нравится. Можно, в принципе, до конца вечера вот такое оставить, и все в порядке будет. Всех строителей с праздником. 9 августа. Последний, значит, сегодня день строителя отмечается. Так что вот, нелегкий труд. Это второе воскресенье августа. Да, не последнее, а второе воскресенье августа. Ну и давайте к новостям, к любопытным. Тут, смотрите, я, во-первых, вам всем желаю такого же прекрасного дня, как на одном из пляжей Италии. Что там произошло? Вот вы сидите и ничего не знаете, а в мире такое происходит. На пляже в Италии выбросило 700 тысяч евро. 700 тысяч, ничего себе, это примерно 65 миллионов рублей. Ну, купюрками. Поплыли, естественно, они по пляжу туристы, и, естественно, начали хватать деньги из воды, пока не приехала полиция и все не отняла. Нельзя, говорит, ну-ка, чужие деньги, дай сюда. Вот. Ну, а там, а на пляже нигде не спрячешь, собственно говоря. Ты же вот поднял денежку, карманов-то у тебя же нет. Ну, как бы можно теоретически, но... Вот, в итоге все отняли. Ладно, а потом выяснилось, что деньги сбросили с лодки трое мужчин, когда увидели береговую охрану. Ага. Откуда взялась сумма такая, неизвестно. 700 тысяч евро, как бы, да? Неплохо. Ну, в общем... Отпуск, который закончится, запомнится надолго. Какую сумму денег максимально находили вы? Расскажите мне, вот интересно. Я помню, как-то мы в детстве нашли кошелек. Ну, там по тем временам это была прям такая сумма, как примерно сейчас 1150 где-то лежало в этом кошельке. Ох, мы там накупили себе шоколадок всяких там разных. Ой, просто объестся.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
4: А что она дает?
3: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
4: Ну, давайте.
3: Да это какой-то...
5: А вот этого не надо, не надо.
3: Соусы пилявы! Соусы пилявы!
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Так, никто не написал, кто какую сумму денег находил в разных местах. Ну, бывает же такое, идешь, ой, денежка. Ну вот Максим тут только жалуется. Я, говорит, никогда денег не находил. Почему все такое случается не со мной? Максим, все нормально, все впереди. Еще сразу он спрашивает вот про мою историю, когда я в детстве нашел кошелек. Ну, как я там, мы с местными детишками во дворе нашли кошелек и прогуляли, в общем, там газировки, шоколадки, вот это все дело. Он спрашивает, а вернуть владельцу кошелек? Кошелек не до... А как мы вернем? Мы же не знаем, чей он, собственно говоря. Там тогда, знаете, ни паспортов, ни кредитных карточек в кошельках не носили. Если уж кошелек утерян, так утерян. Ну и как бы... Сколько нам было там? 7-8 лет. Ну как? Деньги, шоколадки, все, это первая мысль. Так, ладно, что тут у нас впереди? Кстати говоря, в эти ближайшие мгновения, ну не совсем в ближайшие мгновения, нас ожидает игра «Полный расколбас». Хотя нет, не скоро, наверное, еще что-то я вас прямо сейчас буду настраивать. Ладно, давайте про новости. Я тут про итальянские пляжи денежные рассказывал. Теперь перемещаемся в Японию. В общем, мем новый. Власти Японии официально просят власти США и Дональда Фредовича в особенности перестать делать мемы с Марио, Пикачу и Наруто. Чего вы, говорит, постоянно наших персонажей юзаете? Ну, это отстаньте уже от них. Токио считает, что посты Дональда Трампа с героями аниме вредят репутации персонажей. Мы, говорит, не хотим, чтобы наши персонажи мультипликационные с вами ассоциировались, Дональд Фредович. Вы там что-нибудь опять такое это самое, а мы потом за вас Пикачу и Марио тут ни при чем, если что. МИД Японии уже несколько раз просил прекратить, но мемы продолжают выходить, потому что, наверное, вот как-то так отвечает Дональд Фредович. Вот, и не он один. В учебниках истории новый, получается, мемный кризис 26-го года. Как будут развиваться события, покажет какой-нибудь сайт с мемами.
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124 77 00 77 68 50 119 021.

0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну а раз уж мы тут про Японию начали говорить, тут еще одна новость промелькнула, с Японией связана. «Ёжик в тумане». Помните такой замечательный мультфильм? Так вот, он может переехать в Японию. Автор мультфильма хотел бы передать свои работы музею Хаяо Миядзаки, а не в местные киноархивы. Вот так вот. Режиссеры, кстати говоря, дружат много лет, и обоим сейчас по 85. Это мы про Юрия Нарштейна, естественно. Вот. В музее Миядзаки может стать на один шедевр больше. Юрий Нарштейн еще, кстати, не оформил завещание в интервью. Он говорит, что намерение пока только. Вот такая вот история. Так что не в киноархивы может «Ёжик в тумане» отправиться, а туда прямиком в страну восходящего солнца. Но это пока только так. Слухи, разговоры. Ну, в общем, интересно. Так, что из музыки? Тут у нас из музыки. В этом часе появится «Ленинград». Хорошо, что без Ленина. Просто «Ленинград». «Руки вверх» и Полина Гагарина вместе с Бастой и их новой работой «Феникс».

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, еще накидаю вам новостей. Значит, что же происходит там в мире? В МГУ. МГУ все знают. Открыли... И факультет искусственного интеллекта. Вот такая новость. И в новый факультет искусственного интеллекта уже подали 2549-47 заявлений. Ничего себе. Конкурс 127 человек на место. Так, математика не мой конек. Сейчас мы поделим это все на 47 делим на 5. Значит, нет, не туда нажал. Ну куда я? Как давно я не пользовался калькулятором? И это, получается, всего 20 мест будет на факультете. Ну, не густо, а с другой стороны, пока непонятно, чему там будут учить. Но говорят, что будут учить математике, IT и системам. По популярности он стал рядом с физфаком. Такая вот история. Готовьте записывать промтики, как генерировать нейрокотиков. Идеально описывает реакцию тех, кто не поступил. Вот. Сгенерируйте, пожалуйста. А на вступительном экзамене нужно сгенерировать мем, наверное.

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20, телефон 226-93-45.
3: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
4: Маршрут построен.
3: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
5: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видишь

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Еще один новостной заголовок тут промелькнул мимо меня. Думаю, что, ну, в принципе, получается, уже новость не новая в целом, но, может, кто-то не в курсе. Банки начнут блокировать переводы с 1 марта 2027 года, если на устройстве найдут вредоносное программное обеспечение. Так вот. Банки обязали проверять смартфоны клиентов перед обработкой платежей. Так что, если вы что-то кому-то отправили, а у вас там ай-яй-яй, чего-нибудь такое нехорошее, то не будет никакого перевода. Пока вот такая. Так хотят придумать. Проверять устройство банк будет с согласия клиента. Да-да-да. Угу. Действующие договоры под новые правила нужно будет обновить до 1 сентября 2027 года. Так, это что, получается, мне теперь третий телефон заводить, да, для того, чтобы переводы осуществлять?
2: Яркие летние хиты на Бим Радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 13.04 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Ну что, вы уже в курсе про разворачивающуюся в интернете кинодраму с последним вышедшим фильмом «Колобок. Последний богатырь». Кто не в курсе, сейчас расскажу. Смотрите, я просто сейчас, последние два дня просто мне постоянно попадаются новости про это. Не могу пройти мимо. Кто не в курсе, рассказываю. Сейчас никаких оценок, просто вот что произошло. Вышел отечественный фильм «Колобок. Последний богатырь». Значит, в связи с этим попросили отложить премьеру одного тамошнего забугорного фильма, которого многие молодые люди очень ждали здесь. В принципе, ничего особенного. Нормальная практика, такое тоже бывает. Ну и, соответственно, люди как-то ополчили, сказали: «Ага, Колобок нам теперь не нравится». Вот. Ну да ладно, там бог бы с ним. Ничего, подождали бы пару дней, потом бы посмотрели все, что нужно. Но тут произошла другая история. Я даже не знаю, тут надо, в общем, долго рассказывать, ребят. Давайте сейчас соберусь с мыслями, вам все расскажу. Там столько всего. Там такая... Кстати, давайте в этом часе пообсуждаем фильмы. Любимые фильмы, нелюбимые фильмы. Что вам понравилось, что не понравилось. Что вот прям супер-супер, а что полный этот самый неаттеншн.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Веселая история, экран покажет наш. В общем, ладно, рассказываю, в чем суть дела с этим Колобком. Если коротко, вышел фильм, не собрал в прокате в первый день, в Казани, по крайней мере, ничего. В Москве было куплено 4 билета. Вот. В общем, молодежь сказала, ага, нам обидно за то, что у нас отняли премьеру там ожидаемого фильма, вместо этого показывают Колобка. Ну, да ладно, бог бы с этим. Тут другой вопрос наступил. Если вы не в курсе, там же еще в комментарии к режиссеру этого фильма Антону Маслову пришел некий московский электрик. Просто обычный мужчина и написал, причем даже ничего оскорбительного он не писал, просто написал, что, ребята, вообще-то фильм за 1 миллиард рублей. 250 из которых это ну, на наши налоги, по большому счету, при поддержке фонда Госкино. Вот. Говорит, а что графика-то какая не очень? Ну, как бы да, графика, ну, детская сказка, по большому счету. Ну, графика за миллиард рублей, ну, вот. Он спросил, как бы, а что с графикой как-то может быть, естественно, как, наоборот, неестественно, никто не ожидал, но вот режиссер этого фильма вместе с Дмитрием Журавлевым, который исполнил главную роль в этом фильме, пришли к нему в комментарии и тоже начали, а у тебя что-то кривые тут штробы, а ты что-то тут какие-то щитки не такие делаешь, и тоже ему насыпали всякого вот этого хорошего. В общем, перешли на личности. Интернет такое не прощает. Тут сразу все сказали, а вы что? Как вы себе позволяете? Да что, куда же? Это же обычный человек. Он просто же вам, а вы ай-яй-яй. И все, и понеслась. И тут ящик Пандоры открылся, и тут насыпали им, конечно, комментариев всяких разных. В общем, на данный момент рейтинг у фильма 2,4. На старте был 1,6. 359 749 оценок. Я не уверен, конечно, что все, кто ставит оценки, посмотрели этот фильм, потому что я вот тут посмотрел в интернете, и на данный момент... Ну, кстати, разнятся источники. Где-то пишут, что 52 миллиона рублей он собрал, а где-то пишут, что около 100 миллионов рублей собрал. Ну, такой себе старт, честно говоря. Прям практически никакой. При бюджете-то в миллиард рублей. Это же сколько надо еще кинопрокативаться. В общем, непонятно, что будет дальше с этим фильмом. Никаких оценок давать не хочу. Это вы сами, люди взрослые, посмотрите. Составьте свое мнение. Можете поставить оценку. Ну, комментарии, конечно. Я тут зашел еще к Гарику Харламову, который озвучивал этого самого Колобка. И он как, ну так, на духу записал видео в интернете, тоже выложил. Ребят, такая вот история. Что думаете вообще? Что вы думаете по этому поводу? Он спросил. Люди написали, что думают. В общем, ну, там, это надо заходить читать. Если у вас много свободного времени, у меня что-то как-то было вчера много свободного времени, выходной был, я полистал, посмотрел. В общем, опять же, никаких оценок. Смотрите сами, делайте выводы сами. Какой, кстати, у вас самый нелюбимый фильм? Напишите. Что вот вам прям, ну, совсем не понравилось? Ну, прям ерунда полнейшая. Ну, вот прям оно того не стоило. Даже секундочки просмотренного времени. Напишите свой самый нелюбимый фильм. Что вам прям не понравилось?

0: собрании, правда?
1: Да, был.
0: Вы знаете, я не смогла. Расскажите кратко, что там было?
1: Ну, если кратко, то с вас 1600 рублей.
2: Стоп!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
5: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу, ведь счастье.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что там по нелюбимым фильмам у наших слушателей. Это все к чему? Это все вот к этой драматичной истории с новым отечественным фильмом. Ладно, бог бы с ним. Как пойдет, так пойдет. Давайте почитаем, что пишут наши слушатели. Алексей, вот я у вас решил спросить, а какой фильм, вот, который вы смотрели, на вашей памяти вам, ну, совсем не понравился? Полная ерунда. Алексей написал «Зеленый слоник». Я сейчас не смотрел, он почитал. Я про этот фильм. В общем, какое-то артхаусное кино, сложное для понимания. И, наверное, мне бы тоже такое не зашло, ну, смотря по какому настроению. Так, что еще тут пишут? Алиса написала: «Мне вот «Форсаж» совсем не нравится. Ну, ерунда же полная. Клюква, топорные персонажи. Пофиг даже на законы физики, но сюжет полная чушь». Алиса, ну, да, да, согласен. Но там же семейные ценности. Доминик Торетто и семья, это же самое главное. Так, что тут у нас еще? «Поле битвы. Земля. Рекордсмен по количеству золотых малин», написал Радик. А вот и нет, Радик. На втором месте «Поле битвы. Земля» этот фильм находится по количеству золотых малин. На первом месте «Такие разные близнецы». Тоже не помню, что за фильм. Надо будет посмотреть. А может, и не надо. Не надо, наверное. Ну, еще такое сообщение. Мне вот понравилось. «Меня сумерки вымораживают, но моей жене, на тот момент еще невесте, очень нравился этот фильм. И мне приходилось делать вид, что я тоже в теме. Хотя, на самом деле, в глубине души дико угорал над этими персонажами. Она до сих пор думает, что я люблю «Сумерки». Не говорите ей». Ладно, пусть это будет... Мы изменим ваше имя. Пусть вы будете сегодня Гоша. Гоша, он же Гога, он же Жора. В общем... Какой фильм вам очень не нравится? Напишите, пожалуйста, и почему. 92-72-42-102-8.
0: Реклама на Бим-радио. Внимание! Объявляется...
1: Так, что тут у нас еще? «Поле битвы. Земля. Рекордсмен по количеству золотых малин», написал Радик. А вот и нет, Радик. На втором месте «Поле битвы. Земля» этот фильм находится по количеству золотых малин. На первом месте «Такие разные близнецы». Тоже не помню, что за фильм. Надо будет посмотреть. А может, и не надо. Не надо, наверное. Ну, еще такое сообщение. Мне вот очень понравилось. «Меня сумерки вымораживают, но моей жене, на тот момент еще невесте, очень нравился этот фильм. И мне приходилось делать вид, что я тоже в теме, хотя на самом деле в глубине души дико угорал над этими персонажами. Она до сих пор думает, что я люблю «Сумерки». Не говорите ей». Ладно, пусть это будет... Мы изменим ваше имя, пусть вы будете сегодня Гоша. Гоша, он же Гога, он же Жора. В общем... Какой фильм вам очень не нравится? Напишите, пожалуйста, и почему. 92-72-42-102-8.
0: Реклама на Бим-радио. Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио.

0: Не говорите ей. Ладно, пусть это будет. Мы изменим ваше имя. Пусть вы будете сегодня Гоша. Гоша, он же Гога, он же Жора. В общем, какой фильм вам очень не нравится? Напишите, пожалуйста, и почему. 92-72-42-102-8.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: И еще немного мнений слушателей Бим Радио о самых дурацких, глупых фильмах. В общем, фильмы, которые вам не понравились. Тут вот такое есть. Валерий написал: самый тупой фильм, который я смотрел, это «День независимости». Такую пропагандистскую шнягу в СССР даже в 30-е годы 20 века не снимали. Это Валерий с Уиллом Смитом, да? Вот этот фильм, где они там в конце взрывают космический корабль пришельцев, там фейерверк, и Уилл Смит сыну говорит: ну, сегодня же День независимости, 4 июля. Ну да, да, прикольно. Ну, там только Уилл Смит все вывозил. Так, что еще? Вот еще такое от Ксении. А я вот не понимаю, очень страшное кино. Глупый юмор для 10-летних детей. Евротур туда же. Ну, ладно, если очень страшное кино, я еще могу понять. А Евротур, ну, а как же Мескузи? Ладно, будем надеяться, что вы не забудете то самое главное. Хотя, ладно, сейчас что рассказывать-то. Не люблю фильмы с Адамом Сэндлером и Сталлоне. Это Мария написала. Ну, тут Мария вкусовщина. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Кстати, и Адам Сэндлер, и Сталлоне, по-моему, тоже там в главном рейтинге на «Золотую малину». Им тоже всякое. За самые худшие роли в кино тоже надавали «Золотых малин». Но они, по-моему, не приходили ни разу. Сандра Буллок приходила, самое иронично. Так, что здесь еще пишут? Барат и Бруно. Это вот про Саша Барон Коэн. Ну, как бы, да. Это примерно вот в ту же серию, что и «Евротур». Примерно такое же. Так, что-то еще. А, вот мне тоже понравилось сообщение. А у меня, говорит, зеркальная история. Я же рассказывал про... Сейчас я найду. Кто тут у нас? Гошей мы назвали человека. У меня, говорит, жена любит «Сумерки». Я терпеть не могу, но ей, говорит, не признаюсь, потому что люблю. Ну, что поделать. А у меня, говорит, зеркальная история. Муж любит трансформеров, пишет Светлана. А я терпеть не могу. Но ему не говорю, потому что семья — это главное, цитирует Доминика Торетто. Светлана, ну вот... Такое мнение слушателей Бим-радио по поводу нелюбимых фильмов, те фильмы, которые вам не понравились. Спасибо большое за ваше мнение, было очень интересно. Побежим дальше. В музыкальном плане у нас тут Imagine Dragons с работой Thunder.
2: Лето на любимой волне.

Ну, тут продолжают слушатели накидывать свои сообщения по поводу нелюбимых фильмов. Тут вот где-то еще было сейчас. Самый лучший день, говорит, позор кинематографа, Дмитрий. Деньги не пахнут, уверен, Нагиев, только с этой мыслью после него смотрит утром в зеркало. Но, ну, как бы фильм как фильм, зато песня оттуда теперь нам вспоминается. Ну, тут много чего нам накидали, слушатели, тут и побег из Шоушенга, непонятно почему. Мне вот, например, не нравится «Интерстеллар». Не спрашивайте, почему, у меня прям есть объективная причина, если кому интересно, расскажу. Ну, как бы, можно было лучше снять.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
4: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
5: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Саша!
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Не утихает народное обсуждение. Ты посмотри, что про фильмы тут накидали всякого разного. Айрат, вот Айрату не нравится Гарри Поттер. Ну, вы просто, наверное, уже не молодой, Айрат, как и я. Мне тоже Гарри Поттер. Когда появился Гарри Поттер, мы уже были взрослыми. Нам уже было по 20 там с чем-то лет. Может, уже и даже по 30. Так что это все-таки для детей, как будто бы сказка. А вот зумеры Гарри Поттер-то любят. Так, что тут у нас еще? Павел пишет. Здравствуйте, любимки. Добрый день, Альберт. Самый стрёмный фильм — это Silent Hill. Ничего себе. Вон, когда же. Ну, есть, наверное, какие-то аргументы у Павла. Еще терпеть не могу все части «Форсажа». Ну, тут понятно, да. Но главное — семья, помните. А также «Жажда скорости». Туда же, в ту же сторону. Раздражает это тупое мелькание кадров. Ну, еще много какие не нравятся. Не люблю тупые фильмы. Ну, тут вот, тут надо прямо объяснять. Дальше. Павел продолжает. Зато нравится старой доброй трилогии «Терминатор», «Назад в будущее». Ну, тут, конечно, да, здесь я согласен. «Диана Джонс», «Крепкий орешек», «Йо-хо-хо». Значит, самый любимый фильм, который запомнился и который могу смотреть вечно, «Двойной удар». Вот такое мнение от Павла. Ну что, супер, здорово. Осталось только выяснить, из наших слушателей кто-нибудь на «Колобка»-то уже ходил? Как оно там вообще? Что там? Где там? Как там? А то я все никак до кино не доберусь. Один в кино я ходить не люблю, а пока не с кем.
3: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах, кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

0: радио.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 13.03 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Продолжаем болтать о том, о сём, о всяком разном интересном. И в этом часе, кроме отличной музыки, такая новость промелькнула, не могу не поделиться. В общем, боулинг хотят... А новости из Госдумы? Да, подожди. А, нет, это же не из Госдумы получается-то, да? Пока не из Госдумы. Но, как говорится, все в ваших руках. В общем, боулинг хотят переименовать в рамках отказа от англицизмов. Ну, я тут решил посмотреть поподробнее. В общем, тут председатель партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович предложил переименовать игру «Боулинг» в «Богатыря». Вот так вот. Решил он почему-то, по его мнению, это будет способствовать Сейчас, подождите, я попробую. Способствовать формированию патриотического сознания молодежи, понимаешь ли? Вот. Об этом он рассказал журналистам. Маленков считает, что стоит постепенно отказываться от англицизмов и иностранных названий, подчеркивая самобытность России. Хочется напомнить господину Маленковичу, что, ну, если не половина, то, наверное, процентов на 30-40 русские слова в русском языке совсем не из русского языка. Что там, все переименовывать тогда придется? Футбол придется переименовывать, волейбол придется переименовывать. Да вообще практически все придется переименовывать. Ну, естественно, у нас же вот других-то проблем нет. Имеется в виду в вопросах формирования патриотического сознания у молодежи. А боулинг теперь только переименовывать. Молодежь вообще в боулинг сейчас играет? Нет? Мне интересно.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
2: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: кстати, про любовь. Сегодня же день воздушных поцелуев. Да, можете отправлять их куда-нибудь. А, кстати, в бим-болталку можно отправлять. Я вот сегодня зашел, полистал. Чего-то ни одного воздушного поцелуя там пока нет. Что такое, ребята? А что такое бим-болталка, спросите у меня? Это наш чатик в Максе. Ищите. Прям так и в поиске пишите. Бим-болталка. Заходите, присоединяйтесь. Там весело. И никогда тихо не бывает.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Ну а мы о насущном поговорим. Тут синоптики принесли немножечко новостей и говорят, что вторая половина следующей недели станет самым прохладным периодом этого лета. До 11 градусов, возможно, опускаться температура воздуха будет. Синоптики прогнозируют почти сентябрьскую погоду с проливными дождями и сильным порывистым ветром. Вот. Не то, чтобы я хотел вас как-то напугать, скорее, наоборот, предупредить. Нужно наслаждаться последними... Не последними, все нормально, еще же бабье лето впереди точно.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Медсестра подзывает санитарку.
1: Клава!
2: Да!
1: Клав, подойди сюда!
2: Чё?
1: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
2: Помню, чё?
1: Вот, тогда распишись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот тут, вот, ставь вот здесь. Всё, пошла отсюда, давай.
3: Вот оно какое
4: слово!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

зал, с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: кстати, о том, чтобы топит или, скорее всего, затопит. Вот затопит или не затопит, пока непонятно. Тут МЧС всем разослал предупреждение.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Итак, вот что пишут. В ближайший час сильный дождь, сильный ливень ожидается местами по Республике Татарстан. Сохранение до конца дня и вечером 9 августа, 26 августа. Рекомендуем не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Не пытайтесь преодолеть потоп. Написали вот здесь из МЧС. Ну, как бы мы и не было такого особого желания преодолевать вброд потоп. Если уж даже... Так пишут МЧС, то, наверное, сейчас ливанет по полной программе. Ну, в общем и целом, да, пока прогноз погоды на сегодня такой, дождливый. Я смотрю за окошко, там вроде как будто крапает, но ничего такого серьезного. Но раз МЧС прислал смс-ку, будем наготове.

0: Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х, 14 августа. Мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно: участвовать в конкурсах под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Полный «Расколбас» будет точно 14 августа. Сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринку «Расколбасы» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно: участвовать в конкурсах под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Полный «Расколбас» будет точно 14 августа. Сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио.

0: бесплатно участвовать в конкурсах под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Полный расколбас будет точно 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
3: для детей. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
6: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: моя любимая песня.
1: Ну а вот и возможность высказаться в музыкальном плане. Моя любимая песня здесь на Бим Радио. Прямо сейчас дозваниваемся. 292-102.8. 292.8. Можно заказать свою любимую песню. Все очень просто. Но только кому-то одному. Вот прямо сейчас, пока линия свободна.

0: моя любимая песня.
1: Ну что, давайте узнаем, какая же любимая песня у Данас, дозвонившегося Руслана. Алло.
2: Если нужно передать что-то еще, я готова записывать.
1: Да уж, конечно, да, вот эти... Руслан, ну куда вы, что вы, как вы? Ну, значит, линия свободна. 292-102-8, будем ждать кого-нибудь еще или не будем? Руслан просил просто... Я, говорит, сейчас куда-то он там перемещался по городу, и у него там где-то уже поливает по полной программе. Я, говорит, сейчас уплыву, как на Титанике. В общем, определились мы в музыкальном плане над Волгой-Волгой, на Титанике, в общем. не на Титанике, а... Песня называется «Титаник». Обязательно поставим, но все, кто-то дозвонился. Алло, здравствуйте.
3: Алло.
1: Да, как зовут? Это не Руслан?
3: Нет, это Димка.
1: Ага, Димка. Да, Дмитрий, добрый день. Что из музыки? Что из музыки послушаем?
3: Давайте поставим «Ева, я любил тебя». У меня дочку Ева зовут.
1: Прекрасно, прекрасно.
3: Но... Она рядом сидит, она все слышит.
1: О, это замечательно. Ева, вам большущий привет. Но сразу после «Волги-Волги». «Волга-Волга», а потом...
3: Она вам тоже передает привет.
1: Иху!
3: Мы едем гулять, представляете, в такую погоду? Парк Горького на фестиваль.
1: Да и ладно, отличная погода. А что такого? Ну, дождик, подумаешь, ну, ерунда.
3: Для нашей семьи вообще погода не погода. Такого не бывает.
1: Да, вот вы самую какую ужасную погоду ходили гулять?
3: В сугробы, когда, помните, зима была, мы не видели друг друга из-за сугробов.
1: Ну, было такое. И все равно вы прям с лопатами пошли и...
3: Не с лопатами, но мы пробирались через сугробы.
1: Ну ладно, Дмитрий, вы молодец, целеустремленный.
3: Ну да, у нас вся семья такая.
1: Большущий вам привет. А кому-то еще привет? Или
3: Болталке передайте еще привет. Вот большой.
1: Каждый раз болталке передаем привет.
3: И жене моей Ольге.
1: Вот, уже поинтереснее. Жене Ольге, а то, понимаешь ли, с дочкой он пошел гулять.
3: Ну, она тоже рядом сидит.
1: А, вы все вместе, все понятно. А я думал, жена отдыхает дома, сериальчики.
3: Ага, все.
1: Ну ладно, Дмитрий, поздравляю, в общем, с тем, что дозвонились. Ева, я любил, тебя будет обязательно, Волга-Волга, прежде. Вот такая возможность дозвониться сюда в эфир Бим-радио, заказать свою любимую песню. Но это бывает крайне редко, главное выцепить момент, что называется.

0: Плащ, да, все верно, плащ вам точно понадобится. Дождик там, говорят, очень сильный будет, по прогнозам синоптиков и МЧС.
1: Ах, Ева, я любила.
2: Летнее настроение с Бим Радио.
0: Выходной с тобой продолжается на Бим-радио. Любопытная новостюшка тут промелькнула. В один из баров в городе Киров оплатит счет всем, кто уволился с работы. Вот такая у них рекламная акция. Нужно просто показать заявление или приказ об увольнении. Так в заведении предлагают отметить первый день свободы полностью за их счет. Ну, я, правда, не уверен, что там прям уж очень большой счет будет. Но прийти, так сказать, с такими же уволенными, теперь свободными людьми. Ну так ты же приходишь в этот бар, там все сидят тоже уволенные, вы друг с другом как бы общаетесь и какое-то свое новое дело, комьюнити открываете, новое дело, пожалуйста. Здорово, здорово, молодцы. Ну, в общем, выходное пособие, так сказать.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю. Где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю. В автокресле.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Расколбас из 90-х от БИМ-радио.
1: Ну, а вот возможность заполучить пригласительный на полный расколбас уже совсем скоро. Совсем скоро все это состоится. Напомню, информация про рекламу. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». Да-да-да, вот гуд, гуд, супагуд, али супагуд. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Ну, там интернета не было просто, поэтому можно было чудить. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилиан», с ведущей вечера харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Ну и, пожалуйста, аккуратнее, аккуратнее, потому что уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru. 18+, естественно. Внимание, задание, куда прислать правильные ответы. Все знают, кто-нибудь не знает, поднимите руки. Вот, рассказываю. Смотрите, номер очень простой. Запишите себе в телефон, он должен быть у вас уже давным-давно записан. Номер для приветов и вот для всяких таких ответов викторинах. 92-72-42-102-8. Все очень просто. И туда можно писать в оба мессенджера, которые наиболее активно у нас используются в стране. Так вот, значит, вопрос у меня. В какой игре водящий догонял игроков и должен был коснуться их рукой, передавая роль водящего? Варианты этого следующие. Это были салки, это были высшие баллы или это были прятки. Ну, сегодня легко. Сегодня прям легко и элементарно. Мне нужно первое, третье и пятое сообщение с правильными ответами. Итак, вот первое сообщение у нас долетело от... Я даже не знаю, тут какие-то иероглифы вместо имени. Ну, в общем, судя по всему, это девочка. Вот вам в ответ смайлик развеселый. Напишите, пожалуйста, как вас зовут, хотя бы, чтобы я вас объявил. Так, значит, треть сообщения у нас долетела от Лисан. Лисан, мы вас поздравляем. Так, сейчас мы Лисан тоже вот смайлик веселый какой-нибудь отправим, чтобы она точно поняла, что это она. И сообщение номер 5 у нас долетело от. Тут непонятно от кого. Тут лисичка на аватарке стоит. Ну, в общем, вот вам тоже смайлик развеселый. Напишите мне, пожалуйста, как вас зовут. Так, значит, не девочка нам написали, а им-то хотя бы, ну, это хорошо, замечательно. Так. Лисан, мы только с Лисан познакомились. И вот, лисичка, напишите как-то. Ну, понятно, что салки, да, это же правильный ответ. Эльвиру мы тоже поздравляем. Так, ребятушки, всем, кому я прислал в ответ смайлик, вы победили. Вам достается по билету на нашу предстоящую вечеринку. В ответ нужно написать еще имя, фамилию, номер телефона. Мы внесем в список победителей. Вот Лисан молодец, знает уже, что делать. Сразу все. Все, Лисан, мы вас уже внесли в список победителей. Уже совсем скоро, 14 августа, состоится вот это великолепие. Так что ждем всех. Ну и вот в эфире БИМ-радио можно заполучить билет на это прекрасное событие.

0: Впереди уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 15.05 в Казани, по-прежнему Альберт Батанин с вами. Новостей-то. Но, в общем, не могу этим не поделиться. Смотрите, смешариков все помнят. Так вот, значит, авторы смешариков раскрыли настоящий возраст персонажей мультсериалов. Итак, знакомимся. Крошу и Ежику по 9 лет, совсем дети. А Нюше и Барашу по 12, чуть постарше. Лосяшу 40 лет. Вот так вот. Копатычу 45. Каркарычу 61. Ну, а Совуни 72. Вот. Ну, получается, Копатыч официально в самом расцвете сил. Мужчина хоть куда.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: ТТС. 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
5: Спасибо.
4: Начало программы в 19.00.
6: Билеты на официальном сайте клуба. ПО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
7: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, из новостей автомобильного характера сегодня что-то ничего не было, но вот одна есть все-таки новость. Электронные права на самоходную технику появятся в России с 1 марта 2027 года. Права на тракторы, комбайны, экскаваторы, квадроциклы, снегоходы и другую технику можно будет подтвердить через QR-код в госуслугах. Так, стоп, подождите. Ну, понятное дело, что если инспектор сейчас вас останавливает и вы за рулем обычного автомобиля, можно, да, показать, наверное, и так права. Если это прокатывает, кстати, это или не прокатывает. Вот расскажите мне, кто с этим сталкивался. То есть теперь, получается, еще и на самоходную технику тоже будут электронные права. Интересно. Посмотрим.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Я не говорю, что я Бэтмен. Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
4: Это чудо! Чудо! Чудо!
5: Да, детка, это соус. Соус белых.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Программа для именинников «Первый тост».

Ну что, вот и время поздравлять наших именинников. Все очень просто. Ну, во-первых, на нашем сайте bimradio.ru вы можете оставить свои поздравления. Там вот все подробности, что, куда, как. Ну или в будний день по телефону 2-930-800 можно позвонить. Ну и там, конечно же, вам все просто объяснят, расскажут и подскажут. Ну а пока давайте-ка посмотрим, что же там происходит. А, вон оно что происходит. Ничего себе. Это я про замечательный сайт под названием ВК.ру. У нас там есть группа ВКонтакте. Называется она «Бим Радио Казань». Заходите, подписывайтесь. Ну и традиционно смотрим мы, у кого же день рождения там сегодня из наших подписчиков. Сейчас только этот замечательный сайт под названием ВК.ру немножечко оживет, а то что-то иногда периодически бывает плоховато. Не знаю, с чем... А погода? Погода, наверное. Ну вот, вроде ожил. Вот именинники сегодняшнего дня. Лисан Шамгунова. Мы вас с удовольствием поздравляем. Надин К. Тоже именинница сегодняшнего дня. Елизавета Дронова отмечает свой день рождения. Алья Шайхулина. Зулечка Зинатулина, Марина Храмова, Ландыш Егорова, Евгения Петрова, Камила Ларионова и все. А только девчонки, что ли, получается сегодня? Ничего себе. А, нет, нет, нет, вру, не только девчонки, еще есть ребятки. Вот Андрей Муханин отмечает свой день рождения. Динар Сабиров, именинник сегодняшнего дня. Ильгиз Сафин, мы вас с удовольствием поздравляем. Так, кто еще? Арчи Шайгарданов и Олег Удальцов. Вот эти замечательные люди свой день рождения отмечают. Мы вас с удовольствием поздравляем. Ну и, конечно же, посмотрим в календарь, посмотрим, кто из менее важных, но более известных людей свой день рождения отмечает. Зои Салдана, американская актриса. Это, значит, Гамора из «Стражи Галактики». И в «Аватаре» тоже она же была. Хью Дэнси, британский актер. Ганнибал. Так, что у нас тут? Кто еще в музыкальном плане? Что-то я никого не... Блес Паскаль, знаменитый французский математик, физик и философ. Федор Глинка, русский поэт, публицист и декабрист. Так, кто еще? Сейчас, погодите, тут немножечко все подвисает. Что происходит с интернетом? Сейчас. У вас же есть, да, время? Вы же никуда не торопитесь. Так. Кирилл Лемах, русский жанр. Жанровый живописец и академик, тоже именинник сегодняшнего дня. Наталья Селезнева, советско-российская актриса театра и кино, народная артистка. Это та самая барышня, которая пыталась уйти от Шурика в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», но так и не ушла. Как там Иван Васильевич-то говорил... Ну, в общем, червлёно бровями, что-то такое. Бьёрн Дейлемный, норвежский лыжник, восьмикратный олимпийский чемпион. Сергей Макаров, советский, российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Ну, вот эти замечательные люди свой день рождения отмечают. Поздравляем вас, именинники!

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ностальгии пост попался мне на глаза. Тут барышня одна в интернете откопала за 2017 год каталог магазина, вот мебельного магазина, которого сейчас уже в России нет. Итак, значит, что там было написано в 2017 году? Огромный двуспальный диван тогда можно было купить за 5300 рублей. Вот так вот. Подушки стоили по 300 рублей, а тарелки по 190, а красивые стаканы по 80 рублей. Кроме всего прочего, там же еще можно было покушать. Вот. И стейк. Стейк из лосося стоил 370 рублей. Вот так вот. 10 лет назад. А порция фирменных фрикаделек всего 180 рублей. Ну, там много чего в этом каталоге прикольного, разного, всякого такого. В принципе, все то же самое можно и сейчас купить. Правда, очень подороже.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Туза. Только до конца августа. Ламинат 32 класса. 8 мм. Дупнойхаузен. Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Доблента.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, я с ужасом начинаю смотреть в окно. Кажется, началось, полило, потекло. Вот, а у меня как бы ни зонта и ничего. Я понимаю, что еще через полтора часа, возможно, все поменяется, все закончится. А может и нет. Возможно, я здесь до завтра, потому что у меня ничего не промокающего. Но есть другой вариант — пойти после работы домой, конечно, босиком. И, ну, хотя бы обувь уберечь. А одежда потом подсохнет. Вот. Потому что, ну, как бы тут тучки такие серьезные. Кстати, что с погодой? Сегодня синоптики... Плюс ко всему прочему, тут еще сообщение появляется, что в Опастовском районе уже сильное подтопление, и вот все поплыло, скорее всего, и до нас тоже доберется скоро. Сегодня 9 августа, днем вот обещают сильные дожди, к вечеру уже без осадков. Фу, ну ладно, хорошо, это радует. Завтра 10 августа без осадков, плюс 22, во вторник 24 без осадков, в среду тоже 24. Вот такие вот сведения о погоде, полученные из электронных средств массовой информации. Так, ну а во сколько сегодня дождь-то закончится? Закончится в 18.00. Ладно, я пока с вами. Пока здесь дожди, я тут с вами буду рассказывать вам, что в мире происходит.

0: Одной с тобой на Бим Радио.
1: Ну а пока к нам приближается этот тайфун, не знаю, что там, в общем, какое-то сильное дождетечение. Жалко, что не кайфун, да? Тут еще напасть. Ну, как напасть? В общем, тут к Земле приближается потенциально опасный астероид. Ученые оценили уровень угрозы. И, значит, завтра, в понедельник, ну, естественно, когда не сегодня же, сегодня выходной, а так все обычно, всегда все в понедельник происходит. Не удивлюсь, что Брюс Уиллис мир спасал тоже в понедельник. Значит, в 0:20, тут недалеко осталось, по всемирному времени мимо Земли. Так, а всемирное время это когда? Что-то я тут... Ну ладно, потом посмотрим. Приближается астероид 2019 NY2. Или 2. По расчетам Центра изучения околоземных объектов, диаметр неместного тела 330 метров. Ничего себе, вот эта махина. Так, значит, не ближе, чем 7,5 миллионов километров. 7,5 миллионов, нормально, все. Это далеко, все. Это даже дальше, чем Луна. Все нормально. Понедельник пройдет спокойно, все-таки придется идти на работу.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Ну и новости, связанные с водой, продолжают сыпаться. Ну как с водой? В целом, да, с водой, но не с дождем уже. Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. Вот Европейская федерация плавания также отметила, что допустит россиян на свои турниры с флагом и гимном в случае получения разрешений от правительства стран. Такие вот спортивные новости, это прекрасно.
3: Реклама на Бим Радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Если вам кажется, что вы скучно живете, то вот вам следующая новость. Московскую пенсионерку попросили убрать диких животных из квартиры. Рассказываю. Барышня держала в 52-метровой... Ну, квартира 52 метра. Как бы не супер крупная, да? Там почти 30 животных у нее жило. Крокодил, удав, лиса, 10 собак, совы, ворону, попугаев и других птиц. Просто как все это помещалось там в этом ковчеге. Ну ладно, с птицами еще можно как-то там их по клеткам раскидать. Удав, ладно, его покормил, и он там где-то у себя в террариуме тоже лежит под кроватью, я не знаю, там в шкафе, в шкафу. С крокодилом, ну тоже могу понять, если это небольшой крокодил, ему тоже как бы особо ничего не надо, его покормил, он на солнышке лежит и вот, ну как бы, хотя с другой стороны, он же растет, они растут всю жизнь, между прочим. С лисой и собаками вот самое сложное. 10 собак, ай-яй-яй. Ладно. В общем, соседи регулярно жаловались на сильную вонь насекомых и антисанитарию, после чего коммунальщики обратились в суд. В итоге обязали бабушку убрать почти всех животных, разрешив оставить только 2 собак, а также привести квартиру в порядок. Ну, как бы, там очень-очень даже было весело. Я посмотрел, как это все там размещалось. Как в «Тетрисе», наверное.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все по

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 16.05 в Казани. Выходной с тобой на Бим Радио продолжается. Но пока у нас продолжается лето, ну, немножечко дождливое лето, ну и что? В Карелии состоялся летний слет Дедов Морозов из разных регионов России. Ну, у Дедов Морозов сейчас как бы такая свободный график, так сказать, они на удаленке. Поэтому есть возможность, так сказать, собраться с коллегами, обменяться, значит, я не знаю, чем они там обмениваются. Кто там был? Дагестанский старец Шаратель, Дед Мороз Дивный из Наукограда Королева. Ну, такой у них свой, там личный. Суровый Дед Мороз и Повелитель Холода из Челябинска, но также Деда Мороза из Архангельской Рязани. Гостей встречал, ну, вот как положено, там тамошний Дед Мороз из Великого Устюга. Татарстанского Кашбабая незамечено. Ему некогда, он все-таки работает, наверное.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
4: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.

0: Вот как раз о разных цветах, синих, белых, красных и прочих мармеладных поговорим дальше.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Пока, значит, мы отдыхаем свой выходной, люди все-таки ведь пытаются чего-то добиться в своей жизни, ставят мировые рекорды. И вот мужчина, мечтавший о мировом рекорде, таки добился этого и съел 48 мармеладных мишек за минуту. Вы представляете, да, мармеладная мишка — это, ну, конфетка. Казалось бы, что там, сразу как бы закинул и... Не так все просто. Мэтью Парус давно мечтал о... интересная фамилия. Мечтал о мировом рекорде и недавно вот осуществил свою мечту. Значит, житель Норвелла, Массачусетс, США, любит эти конфеты, так что решил съесть как можно больше мишек за минуту и таким образом попасть в книгу рекордов Гиннесса. Ну, видимо, до него такой рекорд еще никто не ставил. Начался период тренировок. Даже тренировался, ничего себе, 38-летний мужчина экспериментировал с различными вкусами и видами мармелада, чтобы понять, какой легко будет съедать максимально просто и быстро. Вот, в итоге лучше всего подошли какого-то производителя тамошнего. А, по всей видимости, это не так просто 48 мармеладных мишек за одну минуту съесть-то. Но надо будет как-нибудь попробовать на выходные. Вдруг у меня получится, я тоже в книгу рекорд. Я люблю сладкое. Ладно, еще больше смешных, забавных всяких приколов вам впереди. А, шоу Шепелявых у нас подходит. Да-да-да. А, и еще, напомню, в 16.30 с «Выбирай Сочи». У нас на подходе игра «Выбирай Сочи» в 16.30. Так что те, кто оставляли свои заявки, будьте наготове.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
4: Веня! Соус Семелявы! Давай! Я
5: тащусь! Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Возможно, слезы счастья будут на глазах у тех, кто победит в предстоящей игре «Выбирай Сочи». Уже совсем скоро она стартует. Напомню, вы тоже можете в ней поучаствовать, оставлять свою заявку на участие в специальном посте в нашем Максе, значит, в нашем канале. Там есть все подробности, что, где, как и когда. Примерно в 16:30 наберем очередному претенденту.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио. Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
1: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет
5: для ребенка и для школы все в республике готово. Приходите, выбирайте все для школы, покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама.

0: каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Маза Парк. Мазита Гафури, 46.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
0: Куда едем?
2: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Ну что, господа, вот и оно. Мечтаешь об отдыхе в море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. А на вопрос ведущего «Куда едем?» нужно ответить «В Сочи» и получить гарантированный подарок из Сочи. Ну а если еще и ответить верно на вопрос «Викторины», в финале можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Ну и информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну и прямо сейчас давайте наберем претенденту на победу. Так, у нас вот тут барышня Анжела пусть будет сегодня. Сейчас самое главное, чтобы Анжела трубочку взяла и не пропустила. Так, все, тихо. Она должна ответить в Сочи на вопрос, куда едем. Тихо. Анжела, берите.
7: Да.
6: А куда едем? Ага, все понятно. Был шанс у Анжелы. Ладно, ну тогда... Тогда пусть это будет у нас Эдуард. Эдуард, вам попробуем позвонить. Эдуард тоже на вопрос, куда едем, должен ответить в Сочи. Только тогда он получает гарантированный приз. Ну, а дальше уже переходим к викторине. Эдуард. Очень тихие гудки какие-то у Эдуарда. Сейчас мы подложечку подприберем. Эдуард трубку не берет почему-то.

0: Алло.
1: Да-да.
0: Куда едем?
1: Сочи.
0: Да, выбирай Сочи, оно того стоит. Эдуард, молодец. Уже полдела сделано. Ну что, Эдуард, как нас... где мы вас застали?
1: На работе.
0: А, все, ладно. Тогда не будем сильно долго отвлекать. Эдуард, у меня к вам еще один вопрос. Если на него тоже отвечаете правильно, отправляйтесь в финал, а там можно будет получить классные подарки. А, скажите мне, пожалуйста, грязь какого крымского озера используется для оздоровления в медицинском центре санатория Заполярье? Тут как бы... А вы были, кстати, в Крыму когда-нибудь?
1: Нет.
0: Ну, тогда будет сложновато. Смотрите, варианты это следующие. Какие озера? Тамбуканское озеро, озеро Баскунчак или Сакское озеро, как вы думаете?
1: Баскунчак.
0: А это где у нас Баскунчак? Где это?
1: Название так интересно.
0: Так будете определять по интересному названию. Ладно, хорошо, давайте. Ну, это как бы ваш выбор, конечно. Я вам еще раз прочитаю на всякий случай варианты, а вы уж там сами решите. Итак, сложное название. Тамбуканское озеро, озеро Баскунчак или Сакское озеро, как вы думаете?
1: Ну, давай третий вариант.
0: Сакское. Третий. А почему так? Что такое? Что, почему вы изменили свое решение?
1: Ну, пришел.
0: Что-то нутро подсказывает, да, какое-то чутье. Я добрал ответ, конечно, да. Там очень соленая вода, прям как в Мертвом море. И вот, говорят, очень лечебные грязи. Ну да ладно, Эдуард, молодец, поздравляем с победой. Подарки, все такое, почет и прочее, прочее, прочее. Кому привет передадим?
1: Привет, кто знал.
0: Угу.
1: Всей Казани.
0: Эдуард, мы с вами еще свяжемся. Обязательно 31 числа будет финальный розыгрыш. Там крутые подарки. Ну, а у всех есть возможность оказаться на месте Эдуарда. Это просто оставить свою заявку на участие в нашей социальной сети. Ну, в Максе, там, в нашем канале есть специальный форум. Оставлять свои заявки. Кому-то из вас мы тоже вот так наберем и спросим, куда едем. Нужно ответить. В Сочи.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Плюс 17 сейчас в Казани, слабый дождь, но синоптики говорят, что пишут точно, в 16:40, через 2 минутки дождик закончится. Верим, потому что сегодня вечером синоптики дожди вообще не прогнозируют, а ночью вообще ясная погода и плюс 16. Завтра, 10 августа, 23 градуса выше 0, облачно с прояснениями, без осадков. Во вторник ясная погода и 24 градуса летнего тепла. Все сведения о погоде получены из электронной средств массовой информации.
7: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
8: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Еще немного забавных новостей вам в копилку сегодняшнего дня. Ну, в общем, по всей видимости, это не только у нас такое было. В общем, полицейские, оказывается, иногда, чтобы поймать нарушителя, да, в частности, на дороге, мимикрируют под что-то необычное. Ну, где-то вот. В общем, суть в чем. В штате Денвилл, что в Нью-Джерси, США, устроили массовый рейд, отлавливая нерадивых автомобилистов со смартфонами. Ну, а чтобы замаскироваться, представители власти избрали вот необычные образы и переоделись в придорожные кусты. Вы бы видели эти фотографии. Ну, прям настоящие придорожные кусты. Улов оказался впечатляющим. За 6 часов полиция выписала 74 штрафа. Ну, в общем, прям стоит чувак на дороге в костюме куста, снимает на камеру водителя. Ну и, собственно говоря, если тот за рулем, пишет смс-очку, за рулем нельзя. Нельзя, напомню, это фу-фу-фу. Ну, естественно, понимая как бы комичность своей маскировки, вот, они шутили все-таки над собой, самоиронизировали, заявляли, что если такой причудливый куст, полицейский куст на обочине водитель не заметит, то он точно сидит в телефоне за рулем, вот, и такого точно нужно штрафовать. Так что отложите ваши мобильные телефоны за рулем, можно только слушать радио, это прекрасно.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: В танце главное быть не одиноким, все правильно. Так что, если я буду танцевать, вы тоже присоединяйтесь. Почему бы и нет?
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Ну, надеюсь, дождик там уже закончился, мне не придется топать домой, пританцовывая, перепрыгивая с лужи на лужу, вернее, между лужами. А вот сейчас более подробно обо всем нам расскажет Ленар Сиразов. Ленар, ну что там, как там, где там, мокро, сухо?
2: Слушай, на самом деле, я вот буквально только-только, ну, можно сказать, час назад только проснулся.
0: Поэтому
2: все нормально, я сразу в машину. Друзья, всем привет.
0: Довольный какой сидит, проснулся. Не стыдно тебе?
2: Да, я сегодня...
0: Мы, значит, уже работаем с утра пораньше.
2: Слушай, я просто вчера был в Сызране, ты представляешь?
0: В Сызране?
2: Тот самый легендарный город, про который вот реально раньше очень много шутили в КВН, что, мол, такое далекое место, так мягко говоря. Вот вчера как раз там был.
0: Прям очень далеко, да?
2: Слушай, ну 5 часов езды.
0: Ну, это не так далеко.
2: В принципе, да, я думал, на самом деле, что гораздо больше, но, знаешь, когда вчера приехали, там жара была в 35 градусов, то есть, когда мы вышли из машины, у меня было ощущение, как будто мы там в Анапу приехали, в Краснодар, но было очень-очень жарко.
0: Ох уж это знаменитая сызранская погода. Да, понятно. Ну, ладно. В общем, я надеюсь, что эту жаркую погоду ты привнесешь, этот жаркий летний вайб привнесешь в свое вещание. У тебя времени еще полно разогревать. Там точно нет дождя?
2: Слушай, ну, я вот сейчас не увидел дождя. Ну, было все
0: как
2: уже вроде...
0: Как ты не уверен, ты говоришь? Видно, человек еще до конца не проснулся. В общем, будите Ленара, будите Ленара. Он с вами здесь. Ну, а меня зовут Альберт Ботанин. Отправляюсь отдыхать и мороженку, наверное, какую-нибудь покушаю. Всем пока!
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Да, друзья мои, я, конечно, не знаю, каково это любить по-французски, но любить я вас буду по-бимовски, по-нашему. Всем доброго вечера. У микрофона Ленар Сиразов.
1: Проведи уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами в

0: давно жду рекламу на Beam Radio, поэтому прямо сейчас она и будет. Реклама на Beam Radio.
1: Реклама на Beam Radio.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС-татнефть из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС-татнефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС-Татнефть совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС-Татнефть.
3: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС-Татнефть, за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
8: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Beam Radio.
9: Ну, именно эту песню я решил вам поставить для хорошего настроения. Поехали.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Ну, как в песне пелось, будем, друзья, делать все действительно в это воскресенье. Ближайшее, ну, сколько получается, у нас 4 часа мы проведем вместе. С вами я, Ленар Сиразов. Желаю вам отличного настроения. Давно не слышались, и, конечно же, я очень и очень соскучился по вам. Поэтому, если вы в машине, вам отличные дороги, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Ну, а если кто-то, например, на даче сейчас жарит шашлыки, кто воспользовался вот этой возможностью, пока вот дождь прошел и решил сделать себе жареное мясо, то вам тоже я желаю приятного аппетита. В общем, всем вам, друзья, в какой бы вы ситуации ни были, я желаю, конечно же, всех благ, радости, ощущения свободы, ну и, конечно же, вот такого душевного равноденствия. О, какое слово я сказал, да? Душевного равноденствия. Ну и, конечно же, друзья мои, сегодня у нас впереди также программа «Привет, приветов», да, но это еще не скоро, с 20.00 начиная, вот примерно вот в это время мы начнем, плюс-минус там пару минут. Ну и, конечно же, я желаю, друзья, чтобы, знаете, несмотря на такую немножко серую погоду, я желаю, чтобы у вас на душе было тепло. Знаете, я вот уже практически приготовил себе чай, и я такой думаю, да, за это стоит поднять бокал чая, конечно же. Так что, друзья мои, обязательно будем общаться, будем с вами обсуждать интересные события. Я надеюсь, что Альберт Ботанин, да, наш любимый радио-диджей, не попал под дождь. В общем, друзья, вот в таком я хорошем настроении. Я очень надеюсь, что мое настроение передается вам. Продолжим буквально через минут 6, через две композиции. Я нашел для вас одну очень интересную новость про самокаты. Так что оставайтесь на волне любимого радио.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Да, друзья мои, конечно же, Казань всегда у нас. Ух ты, еще одна отбивочка. Ну ладно, ладно. Да, давайте послушаем трек, окей. Эту, кстати, песню я вам, знаете, тоже поставил в качестве какой-то такой мотивации для того, чтобы даже если вам сегодня очень грустно, то пусть ваше настроение непременно изменится.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.

0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну что же, я вам обещал интересную такую статью прочитать, точнее пересказать ее. Друзья, знаете, вот недавно буквально думал о том, что, мол, вот что нужно обязательно мне сделать этим летом, потому что уже две трети, даже больше уже все уже прошли, и что я все-таки не сделал этим летом. Я такой подумал, что, мол, все-таки этим летом я не успел покататься на самокате. Вот, и вдруг тут нахожу такую интересную статью про исследование. Давайте вот прямо сейчас вкратце расскажу. В общем, оказывается, ученые выяснили, что ездить на электросамокатах гораздо опаснее, чем на мотоциклах. Причем эта статистика не российская, а Соединенного Королевства, Великобритании и Северной Ирландии. Причем сделали расследование именно на территории Уэльса и Англии. Это, так скажем, погружение небольшое в географию Соединенного Королевства. В общем, в выборку вошли более 33 миллионов поездок и 77,8 миллионов километров. То есть прям очень хорошо, так скажем, исследовали прокатные сервисы, их деятельность, ну и, соответственно, как люди ездили. Так вот, оказывается, анализ показал, что водители электросамокатов в Англии и Уэльсе травмируются гораздо чаще мотоциклистов, представляете, и велосипедистов. В частности, риск повреждения внутренних органов у самокатчиков выше в 1.5 раза, а вероятность получения черепно-мозговых травм и повреждений кровеносной системы в 3 раза. То, что, ну, чтобы вы понимали, да, то есть вроде бы самокат, казалось бы, такое очень легкое средство передвижения, да, но, видите, гораздо больше травм именно у самокатчиков, да, нежели чем у мотоциклистов и велосипедистов. Но с точки зрения, опять же, перелома костей, то мы, конечно, понимаем, что на первом месте не самокатчики, а мотоциклисты. Вот, а на втором месте как раз-таки те, кто предпочитает велосипед. Так что, друзья мои, вот такая интересная статистика. Ученые даже сделали вывод, что, мол, электросамокаты нужно сделать более устойчивыми и безопасными. По их мнению, особенно это актуально для женщин, потому что они чаще всего травмируют грудную клетку, так как руль обычно расположен на неудобной для них высоте. И также специалисты рекомендуют начать проводить обязательные тренинги по ПДД и заставлять людей надевать шлемы. Конечно, я не знаю, как вообще, какова культура вождения в Великобритании, но у нас в России, на мой взгляд, с этим, конечно, очень-очень тяжеловато. Я, знаете, не удивлюсь, что у нас статистика на самом деле гораздо хуже. Все-таки я считаю, что культуру поведения, культуру вождения на самокат все-таки в России нужно поднимать. Пока все это немножко печально. Как вы думаете, согласны?

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Прогноз погоды, друзья мои. Ну что, давайте расскажем, что вообще у нас будет твориться в Казани. Давайте все-таки начнем со столицы республики Татарстан. И давайте посмотрим вообще, что нас ожидает. Были очень жаркие дни, которые нас, несомненно, радовали. Но сейчас давайте мы узнаем, что вообще будет в ближайшую неделю. Все-таки как-то, ну, знаете, август, хочется тоже жары. Но пока что не самые утешительные для вас новости. Давайте все-таки я расскажу, что же нам говорит Яндекс.Погода. Сегодня 9 августа, конец недели. Вечером плюс 17, ночью плюс 15 градусов тепла. Но будет, естественно, все это ощущаться немножко холоднее, нежели чем есть. Завтра, в понедельник, 10 августа, днем 22 градуса тепла. Кстати, с утра даже выглянет солнышко. Днем все это будет как-то попеременно, такая переменная облачность, но ночью будет плюс 14. К таким температурам, конечно же, мы еще не можем привыкнуть, да, согласить, что все-таки вот плюс 15, плюс 14 ночью, это все-таки остаться, я не знаю, там, сентябрем, наверное, да, может, даже с началом октября. Ну ладно, давайте посмотрим, чем же нас еще обрадует вторник, а вот во вторник и утром, и днем солнышко, кайф просто. Днем плюс 24, не такая, конечно, большая жара, а ночью плюс 16. Далее мы идем в среду. В среду, кстати, да, днем плюс 24 градуса тепла, но здесь, знаете, вот, так скажем, небольшая горчинка, будет дождь. Кстати, вечером 12 августа также будет дождь, но а ночью уже без дождя плюс 16 градусов тепла. Ну, а если вообще посмотреть на всю неделю, то, друзья мои, не хочется, конечно же, вас, так скажем, знаете, огорчать, но вот вторая часть недели, она будет прям сплошь из дождя. Так что, да, друзья мои, все-таки похоже, осень потихонечку, но стучится сквозь летнее окно. Ну ладно, надеемся, что дальше будет только лучше, хотя бы через неделю. Вот такой, друзья, прогноз погоды. Надеемся, что все-таки реальная погода внесет свои коррективы и обрадует нас теплом и солнцем.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Лето на любимой волне.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Ой, это у меня в глазах двоится.
3: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
4: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
5: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: атаки, твое греческое настроение.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-77-00-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка. 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, придется быстро соображать, делать многое на ходу, мгновенно реагировать и много передвигаться. Такие дни необходимы, чтобы быть в тонусе. Тельцы, учитесь прощать ошибки. Это важное качество, которое принесет в этот день большое облегчение. Близнецы, у представителей этого знака наступает время любви. Проявить чувства, высказать сокровенные желания, обогреть улыбкой. Не сдерживайте эмоции. Раки, у вас день будет связан с денежными вложениями. Очень важно завершить все к вечеру, чтобы отделаться минимальными тратами. Львы, какие-то личные проблемы могут случиться с вами или очень рядом. Перед сном обязательно прогуляйтесь, поболтайте с кем-нибудь. Девы, неплохой день для того, чтобы сделать зарядку и вспомнить любимое хобби. Весы, у вас появится идея сделать жизнь более разнообразной. Это возможно, если подойти к проблеме творчески. Скорпионы, прислушайтесь к внутреннему голосу и срочно займитесь своей внешностью. Вы должны быть неотразимы. Стрельцы, это будет интересный и вкусный день. Если вы бережете фигуру, не увлекайтесь калорийными блюдами. Козероги, сконцентрируйтесь на себе. Не стоит в этом себе отказывать. Проявите такой полезный для психики эгоизм. Водолеи, сутки потребуют от вас решимости. Наступает время действий, и неважно, готовы вы к этому или нет. Рыбы, звезды предсказывают поворот в делах на 180 градусов. Развернувшись к работе спиной, вы многое получите взамен. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного дня!

0: тем временем уже 18.00, друзья мои.
1: Проведи уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
1: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.
2: Выходной с тобой на Бим радио.
3: Ну, а еще, конечно же, эти китайцы, я думаю, что никогда не пробовали шпачмак, знаете, вот бэлэш, вок, бэлэш и прочее-прочее сладости и вкусности татарской национальной кухни. Вы знаете, обычно я всегда для своего настроения покупаю какой-нибудь такой шпачмак, но вы знаете... Есть в Казани такое место, где можно купить очень-очень такой вкусный шпичмак перемешанный. Но вот я там последнее время люблю закупаться. Это как раз-таки вот с того времени, как я начал работать с вами вообще на Бимрадио. Кстати, хорошая новость тоже для меня. Я вот буквально вчера получил это сообщение. Знаете, один застройщик, в общем, отправил сообщение, что, мол, Ленар, здравствуйте, вот на... на берегу Волги есть такой очень крутой, вообще такой многоэтажный комплекс, вот вы можете купить квартиру. Я такой подумал, господи, как приятно, что очень высоко оценивают мои финансовые возможности. Знаете, вроде бы такой спам-сообщение, ну а настроение, как говорил Гришковец, улучшается. Ну еще давайте как раз-таки перейдем к хорошим новостям. Да, по крайней мере, первая часть этой новости будет очень хорошая. И Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта. И все это может произойти в 2028 году. В общем, президент European Aquatics, я надеюсь, что правильно произнес, Антонио Силва заявил так, что у России есть право на проведение турнира, но окончательно решение как раз-таки еще не принято. Федерации предстоит оценить ситуацию, провести консультации с Федерацией водных видов спорта России и правительством Татарстана, после чего все остальные вопросы будут решаться с бюро European Aquatics. В общем, ранее министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов говорил, что чемпионат в Казани пока остается в календаре. Так что очень надеемся на это, очень в это верим. Да, насколько я помню, из-за санкций как раз-таки отменили чемпионат мира по водным видам спорта. Я надеюсь, я вот правильно помню, но вот как раз-таки из-за санкций сказали, что Казань нет, мы не будем проводить. А вот как раз-таки, видите, все это может вернуться, что не может не радовать. Ну и, конечно же, вот продолжение чемпионата Европы и мира по водным видам спорта. Вот, кстати, смотрю, новость такая, что вот в некоторых районах Татарстана настоящий потоп. И вот я вижу видео такого, так скажем, последствий сильного ливня в Опастово. Там, конечно... Вот я вижу, машина там пытается как-то проехать, либо ждет возможности это сделать немножко попозже, но лучше я... Прошу прощения, все-таки, знаете, горло больное все-таки о себе дает знать. В общем, друзья мои, я так понимаю, что в Опастово лучше всего передвигаться сейчас на каноэ. Ну, по крайней мере, именно такие выводы я могу сделать, смотря на это видео из Опастово. Так что, друзья мои, если хотите какого-то речного такого путешествия, да, и опробовать какие-то речные виды спорта, то вам в Опастово. Ну и, конечно же, не забывайте лечить горло. Вот у меня немножко приболело. Все-таки я думаю, что надо попринимать каких-то чаев и так далее. Что я, собственно говоря, прямо сейчас и сделаю. Но мы идем дальше. Впереди у нас Инна с композицией «Ап вверх».

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, конечно же, продолжаем, конечно, продолжаем. Всем отличного настроения. Это Ленар Сиразов. Вы знаете, все-таки кондер – это такая очень ужасная, коварная штука. Вот такой, знаете, я пришел в таком хорошем настроении на Бим-радио. Такой думаю, ну все, горлышко у меня готово. Готов я вещать. И бац, все-таки дает о себе знать. Поэтому никогда не стойте под кондером долго, по крайней мере. А мне, конечно же, пришлось. Так что, как говорится... Как там говорится, сейчас, в общем, что имеем, то имеем. Во, наконец-то вспомнил, да. Так, Альбина Смирнова написала: «Добрый вечер, Ленар, хорошего эфира вам». Спасибо большое, Альбина. Прочитал ваше сообщение, как будто вот горло даже как будто вылечилось. Я прям вот сам это чувствую, конечно. Спасибо большое. Вот все-таки, знаете, такие сообщения, они очень-очень приятны. Ну и для вас, друзья мои, есть хорошая новость совсем скоро. Ну, давайте через минут 15 мы с вами сыграем в игру «Расколбас из 90-х» от Бим Радио. Мы разыграем два пригласительных по одному в руки. И поэтому будьте обязательно готовы. Пусть ваши телефончики будут настроены на нашу волну и на наш Макс и Телеграм. Ну, давайте лучше Макс, конечно же, для участия в конкурсе. Итак, номер телефона +7 92 72 42 102. Именно такой, друзья, у нас номер Макса. Да, Макс, я имею в виду. Никакого там Трифонова Макса, я имею в виду, что номер телефона у нас такой. Поэтому обязательно будьте готовы, будет очень-очень хорошо, интересно. Такая тема интересная, вопрос такой интересный приготовлен, вам понравится. Прям очень хорошо повспоминаем. И, кстати, еще песню я специально приготовил после этого для того, чтобы немножко вот окунуться в те самые 90-е годы. Ну вот, в принципе, да, друзья мои, вот такие важные, хорошие новости. Да, я, кстати, вижу, что за окном ситуация вообще никак не меняется. Вот, хорошо ли это, плохо, но учитывая, что я еще одну новость прочитал, что, мол, якобы вторая половина будущей недели будет самой холодной вообще, ну, там, в истории последних лет. Вроде бы я вот так прочитал. Я так удивился, я думаю, да, конечно, вот тебе и бабушка Юрий в день, да, вот именно такая пословица, точнее, поговорка мне вспомнилась, да, вот вроде лето, знаете, работаешь и даже не успеваешь как-то отдохнуть. Ну ладно, в общем, главная задача моя была вас оповестить, вот, вроде бы горло работает, да, и совсем скоро у нас будет также реклама, но в начале, друзья, песня, конечно же, давайте потанцуем, давайте попоем, и, друзья, давайте это сделаем вместе с Бим Радио, поехали!

0: Реклама на Бим-радио.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Ой, это у меня в глазах двоится.
4: Не двоится, а двойные бонусы за покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получайте двойную выгоду на карту «Клуба чемпионов».
5: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
2: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
13: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Я еду на колбасу.
15: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
16: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
17: Наши любимые слушатели, ну и сегодня, кстати, между прочим, очень такой важный профессиональный праздник. Наш постоянный слушатель в честь этого написал: «Привет, Ленар, поздравь, пожалуйста, всех тех, кто связан со строительством, с Днем строителя, особенно всех тех, кто отдал свой долг родине в стройбате. Можно, пожалуйста, песню «Беспечный ангел»?» Поэтому, Виль, спасибо за поздравление. И, конечно же, всех причастных я поздравляю с этим праздником. Эта песня для вас.

0: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
2: Прогноз погоды на БИМ Радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ Радио. Спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Ну и, конечно же, давайте обсудим, что у нас ожидает с точки зрения погоды уже по Республике Татарстан, друзья мои. Ну и, мне кажется, знаете, вот такое я немножко провангую, сделав прогноз уже сам, мне кажется, дожди. Дожди, мне кажется, очень-очень много дождей. Давайте посмотрим. Сразу скажу, что прогноз, который я вам расскажу, конечно же, на, так скажем, на сегодняшний вечер, да, на сегодняшнюю ночь, ну и на завтрашнюю первую половину дня. Так что учитывайте этот тоже момент. Итак, смотрим. Казань у нас, Арск, Богатые Сабы, Кукмар, Лаишево, Рыбная Слобода и, конечно же, Зеленодольск. У нас получается сегодня ночью плюс 14, плюс 16. Кстати, в низких местах еще ниже температура, плюс 12, плюс 14. Вот днем плюс 22-24. Идем дальше. Мои родные края. Да, Апастово, Буинск, Тетюши, Дрожжаное. Температура сегодня ночью плюс 11, плюс 16. Завтра днем плюс 20-24. Ну, примерно похожая температура. Перемещаемся, конечно же, так скажем, на юг Татарстана, такой срединный юг Татарстана. Это Чистополь, Болгар, Базарные Матаки, Аксубаева и, конечно же, Нурлат. Такой, знаете, прям сосредоточие, прям мишар. Да? Кто знает, тот поймет. Итак, сегодня ночью плюс 14, плюс 16. Завтра днем плюс 21, плюс 24. Северо-восток у нас получается. Менделеевск, Елабуга, Менделинск, Нижнекамск и, конечно же, Набережные Челны. Сегодня ночью плюс 14, плюс 16. Завтра днем плюс 21, плюс 25. Ну и, конечно же, юго-восток. Заинск, Джалиль, Альметьевск, Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Лениногорск. Ох, как много городов, да, в этой части Татарстана. Сегодня ночью плюс 14, плюс 16. Днем плюс 21, плюс 25. Ну и, конечно же, я вижу, что везде ожидаются дожди. Да, по крайней мере, вот я посмотрю вот по картам. Наверное, даже, наверное, за исключением Казани. Вот, но вроде бы там тоже должен быть дождик какой-то маленький. Ну, по крайней мере, прогноз погоды как бы намекает на это. Ну, друзья мои, что тут скажешь, да? Ну, впереди у нас дожди. Ну, если даже не дожди, то переменная облачность. И не так сегодня будет тепло ночью, и не так будет жарко завтра днем. Так что готовьтесь, и если вдруг не заказывали дождевики, обязательно купите. Ну, а совсем скоро уже, ну сколько? Ну, через 5 минут у нас состоится игра, которую вы уже долго-долго ждете. Это игра «Расколбас» из 90-х. Так что ждем, до скорой встречи.
9: У природы нет плохой погоды.
10: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
11: Совпадение? Не думаю.
10: БИМ-радио. Первое в Казани.
12: Песен еще.
11: еще не написаны, сколько, скажи, куда.

0: радио. Первое в Казани.
1: Полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
2: Ну что, ждали мы этот момент, конечно. Друзья, всем еще раз привет, всем тем, кто только подключился. Я желаю отличного вечера. Это, конечно же, игра, которая называется «Расколбас», друзья. «Расколбас» из 90-х. Так, кстати, называется вечеринка, которая совсем скоро состоится. Эта информация на правах рекламы. Мы сегодня, да, в рамках игры «Расколбас» из 90-х от БИМ-радио разыграем два пригласительных билета на вечеринку. И вообще БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа, то есть совсем скоро, официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е годы было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс» 18+. Ведущий вечера — харизматичный Сергей Белов. За пультом, ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет просто запредельным. Подробности на maximilians.ru. Напоминаю, что информация, все то, что мы сказали, это, друзья, 18+. Ну и давайте вспоминать 90-е, да, друзья мои, у нас номер Макс следующий, это +7 92 72 42 102 8. Давайте еще раз повторю, +7 92 72 42 102 8. Почему в Максе, кстати, решили вот все-таки розыгрыш сделать? А все потому, что здесь легче определить победителей. В общем, давайте сначала задам вопрос. Хотя нет, давайте условия. Друзья мои, у нас два будет победителя. Поскольку совсем скоро, да, будет эта вечеринка, она будет у нас 14 августа, то давайте первый ответивший и четвертый ответивший получат как раз-таки пригласительные билеты на эту вечеринку. Первый и четвертый правильные ответы. Поэтому нужно как можно более оперативнее ответить правильно на вопрос. Какой же вопрос? Итак, это, знаете, это про игру. Вот даже, знаете, я прочитал вопрос, я такой думаю, да, было дело, было. Итак, в этой игре игроки вставали в круг и перекидывали друг другу мяч в волейбольной манере, стараясь не уронить его, а водящий в центре пытался его перехватить. Поймавший мяч менялся с водящим местами. Как же называлась эта игра? Итак, вариант номер один – обжигающий камень. Вариант номер два – горячая картошка. И вариант номер три – крутое яйцо. Итак, ох, как в ответы пошли. Ответы-то как пошли. Вы меня радуете. Итак, в общем, друзья мои, три варианта. Обжигающий камень. Господи, какой пельмень, конечно же. Обжигающий пельмень, горячая картошка и крутое яйцо. Отправляйте ваши ответы. Напоминаю, что первый и четвертый ответы, правильные ответы, у нас будут считаться выигравшими. Ну, а прямо сейчас небольшой блок рекламы на любимом радио, и скоро подведем итоги.
1: Реклама на БИМ-радио.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
3: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+. Я ротель, это...

0: Какая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-768-50. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос. Теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя. Не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Обожаю, кстати, когда вот это, знаете, так отбивается барабаном. Не был пионером, конечно же, не успел, но кто вспомнит 90-е годы, знаете, что было там? Я боюсь назвать неправильно, что-то подобие СНТ, что ли, да, что-то. Но, конечно, это не связано с товариществами. Помните, мы носили флажки, ну, те дети, которые в 90-е годы росли. Мы носили, в общем, галстуки, которые были похожи на пионерские, только они были с цветами Татарстана. Кто помнит это, напишите. Я вот помню, что это было буквально пару лет, и потом как-то прекратилось. Ну и, друзья мои, что я хочу сказать, да, вы большие молодцы, вы знаете, как вы, я не знаю, как автомат Калашникова, вот я вот только задал вопрос, точнее, я вот только-только вот успел задать вопрос, и вы такие сразу, правильные ответы, даже не дожидались вариантов, и, конечно же, я поздравляю наших победителей, вы большие молодцы, вообще все те, кто участвовали, все ответили правильно, так что давайте я просто скажу, кто ответил правильно. Итак, Фридушечка, Алена, Эльмира Ильдаровна, Настенька, Р вот только единственный ответил неправильно про пельмени. Играю. Как там, горячий пельмень? Павел ответил правильно, Айнур ответил правильно, Татьяна Скачкова, Ренат Кримов, Гульшат Миняхметовна, Полина Ибрагимова, Айрат, Альбишка, Айгуль, Ренат, Света Гусева, Рафаэль Хуйрудинов, Эмиль Манна, Амир Мананов, братья, что ли, ничего себе. Елена Радыгина, далее Марат Юсупов, Ильфир. Тут можно на самом... еще немножко осталось, кажется. Рамиль, Светлана, Ильфир. Вы все большие молодцы. Вот все ответили, вот прям, знаете, практически в одно и то же время. Разница, мне кажется, была там буквально в несколько секунд. Ну и, конечно же, давайте я поздравлю наших победителей. Их имена я еще специально не назвал. Но вот, кстати, хочу сказать, что Денису Анатольевичу большое спасибо за ответ. Он написал, да-да, мы назывались «Наследники Татарстана». Точно, кстати, я помню. Денис, напишите, какого вы года рождения, интересно узнать. Ну и, конечно же, наши победители, это Александр, мы вас поздравляем с победой. Ну и, конечно же, наша слушательница Мадина, мы вас также поздравляем с правильными ответами. Вы ответили как раз-таки первым и четвертым. Получается, даже первый и четвертый. Ну, где-то так. В общем, под все критерии вы отлично подошли. Я вас поздравляю с победой. И я с вами сейчас свяжусь. С Александром уже связался. Но прямо сейчас, друзья мои, вот пока все мы... многие из нас, по крайней мере, кто играл в игру в горячую картошку, да, то есть, помните... Ну, в стране там что творилось вообще, да, помните? Ну, жестко же было, помните, там пацан, не пацан и так далее. В общем, я вот сразу вспомнил слово пацана, потому что это было не только про 80-е, но и про 90-е. И решил поставить один из моих вообще любимых треков, это «Паяла». Давайте послушаем. Помните сериал «Слово пацана» 18+. Мощный, конечно, сериал. А песня просто потрясающая. Подпеваем все вместе.

0: Потрясающая просто песня, шикарная.
1: Летнее настроение с Бим Радио.
2: Гороскоп на Бим Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Звездная пауза.
5: Приветствую всех, предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, придется быстро соображать, делать многое на ходу, мгновенно реагировать и много передвигаться. Такие дни необходимы, чтобы быть в тонусе. Тельцы, учитесь прощать ошибки. Это важное качество, которое принесет в этот день большое облегчение. Близнецы, у представителей этого знака наступает время любви. Проявить чувства, высказать сокровенные желания, обогреть улыбкой. Не сдерживайте эмоции. Раки, у вас день будет связан с денежными вложениями. Очень важно завершить все к вечеру, чтобы отделаться минимальными тратами. Львы, какие-то личные проблемы могут случиться с вами или очень рядом. Перед сном обязательно прогуляйтесь, поболтайте с кем-нибудь. Девы, неплохой день для того, чтобы сделать зарядку и вспомнить любимое хобби. Весы, у вас появится идея сделать жизнь более разнообразной. Это возможно, если подойти к проблеме творчески. Скорпионы, прислушайтесь к внутреннему голосу и срочно займитесь своей внешностью. Вы должны быть неотразимы. Стрельцы, это будет интересный и вкусный день. Если вы бережете фигуру, не увлекайтесь калорийными блюдами. Козероги, сконцентрируйтесь на себе. Не стоит в этом себе отказывать. Проявите такой полезный для психики эгоизм. Водолеи, сутки потребуют от вас решимости. Наступает время действий, и неважно, готовы вы к этому или нет. Рыбы, звезды предсказывают поворот в делах на 180 градусов. Развернувшись к работе спиной, вы многое получите взамен. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного дня!

0: Esto es tremenda. De Кага.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.
5: Джей-Лоу, я душа, но и магна. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Сыпь

0: атаки, твое греческое настроение.
1: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Итак, конечно же, продолжаем, друзья мои. И, кстати, стало интересно, какая у нас дорожная ситуация. Что же у нас такого есть интересного? Ну и хотелось бы вам рассказать о том, что на самом деле это все хорошо, все прекрасно. Единственное, что есть какие-то определенные дорожные работы, но, в принципе, они не такие глобальные, масштабные. Прямо сейчас у нас общая ситуация на дорогах в Казани оценивается в 2 балла. То есть это означает, что дороги практически свободны. Я вот вижу, что есть определенные работы на Сибирском тракте, да, имеется в виду дорожно-строительные работы, но еще дорожные работы есть на Мамадышке. Слава богу, на карте я не вижу каких-то отметок о том, что произошло где-то ДТП, меня это очень-очень радует. Ну и давайте посмотрим, где у нас вообще вот затруднения, где у нас есть даже не просто затруднения, но еще какие-то крупные пробки. И, конечно же, это центр. Итак, это улица Чернышевского от улицы Бурхана Шахиди до улицы Профсоюзной. Скорость потока 7 км в час и 800 метров. Такое расстояние вот такого затруднения, такой пробки вы проедете, в общем, за целых 7 минут. Да, не особо, конечно же, быстро. Ну и каких-то других крупных пробок, слава богу, нет. Давайте посмотрим, где есть затруднения. Ну и, конечно же, спасибо центру за это, так я обычно люблю говорить. В общем, улица Университетская, улица Парижской коммуны от улицы Кремлевской до улицы Габдулы Тукая. Скорость потока 8 км в час и примерно 1,5 км вы проедете за целых 9 минут. Ну и, конечно же, улица, по которой сегодня также мне предстоит проехать. Это улица Татарстана, улица Пушкина от улицы Мадита Гафури до улицы Щапова. Скорость потока 17 км в час. 2,5 км вы проедете за 8 минут. Идем далее. Перемещаемся. Улица Декабристов от улицы Гагарина до улицы Чистопольская. Скорость потока 20 км в час. Длина примерно 2,5 км. Время проезда 8 минут. Вот заметьте, кстати, да, постоянно сегодня 8-9 минут, да, такие самое стабильное время прохождения пробок и затруднений. Ну и, конечно же, возвращаемся в центр. Улица Парижской коммуны, Университетская улица от улицы Габдулы Тукая до улицы Профсоюзная. Скорость потока 8 км в час. Длина 1 км, время проезда 7 минут. Ну, а в принципе, что у нас на дамбах? На дамбах тоже все хорошо, по 0 баллов, да. Причем во все стороны, так что спокойно вы можете заезжать в одну часть города, спокойно можете выезжать в другую часть города. Все хорошо, все прекрасно. Есть определенные перекрытия, да, на улице Миховщиков, но это, в принципе, не особо меняет структуру загруженности дорог. Ох, как я официально сказал. Ну, друзья мои, так что спокойно ездите, спокойно проезжайте. Если вам нужно куда-то либо по делам, либо по каким-то личным вопросам, Казань практически свободна. Ведь Казань все-таки такой очень свободолюбивый город. Вот такая ситуация на дорогах Казани. И, конечно же, спасибо за все Яндекс.Пробки. Спасибо.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Вы представляете, уже время 19:32. Что это означает? Что буквально через полчаса начнется наша любимая программа «Привет, приветов». Так что будьте готовы отправить ваши самые теплые слова вашим родным, близким, друзьям, коллегам. Ну, в общем, всем. Вот, и, кстати, между прочим, можно же будет заказать ваши любимые песни, поэтому также, друзья мои, подумайте о ваших предпочтениях, да, чтобы вы хотели, так скажем, передать в качестве привета, да, и какую песню, точнее, поставить для этого привета. Обязательно про это подумайте. Ну и касаемо песен, кстати, вот я узнал, что, оказывается, в Казани совсем скоро будет торжественное открытие конкурса «Новая волна 2026». Это все будет 20 августа. И Казань уже приняла, первых участников конкурса «Новая волна 2026». Мне стало интересно, кто же, интересно, приехал вот прямо сейчас. Оказывается, это большей частью, я так понимаю, что помощники артистов, я так понимаю, что это танцевальные коллективы, которые будут также вместе танцевать с артистами во время их выступлений, да, ну, каких-то серьезных имен я пока что еще не вижу, вот, но уже готовы режиссеры и продюсеры, такие как Александр Ревзин и, конечно же, Анастасия Мухина. Вот, торжественное открытие пройдет 20 августа. Основные события, то есть это концерты и конкурсные выступления, развернутся в зале New Wave Hall рядом с Акбас-ареной. Я на самом деле не знал, что у нас есть даже такой зал. Интересно даже посмотреть. Именно здесь зрители смогут оценить мастерство молодых исполнителей и стать свидетелями рождения новых звезд эстрады. Слушайте, здорово, конечно, что в Казани таких мероприятий становится все больше и больше. Конечно, у всего есть обратная сторона, но вот, по крайней мере, плюсов гораздо больше. Чем больше таких событий у нас происходит, тем больше людей к нам приезжает, тем больше денег у города, тем, соответственно, лучше репутация у города, ну и тем больше событий Казань сможет принять в будущем. Так что давайте «Новая волна 2026» жгите, да, сделайте так, чтобы Казань снова запомнилась как один из самых передовых городов нашей необъятной страны России. Ну ладно, друзья мои, это, конечно же, следующий

песни не участвует в конкурсе «Новая волна». Я думаю, что вряд ли она будет в репертуаре у кого-то из наших звезд, но я знаю, что это отличная песня, поэтому давайте вместе послушаем.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Кстати, совсем скоро уже вы не услышите вот это родное выходное с тобой. Почему? Потому что вы услышите «Привет, привет!». Друзья мои, давайте сразу напомню, как же можно отправить ваши приветы. Я, кстати, это делаю заранее. Почему? Просто для того, чтобы все успели. У нас обычно, знаете, прям много-много людей пишут, много-много людей заказывают песни. Хочется, чтобы вы успели. Итак, номер нашего телеграмма, номер нашего Макса, плюс 7-92-72-42-102-8. Давайте еще раз повторю. Плюс 7-92-72-42-102-8. Конечно же, у нас, кроме Макса и телеги, есть еще два способа, как отправить приветы. Во-первых, это наше приложение Beam Radio. Советую, кстати, скачать. Очень полезная, я сказал бы, даже очень удобная штука, поскольку можно слушать любимое радио, ну, практически в любой точке земного шара. Ну и кроме того, друзья мои, есть наш официальный сайт beamradio.ru, где вы также можете отправить приветы. Вот я, кстати, заметил, что, в частности, например, Ренат Каримов тоже написал, как сейчас, говорит, позову Ильхама и, говорит, устрою вам послание на привет приветов. Так что уже есть несколько приветов, которые ждут своей очереди для прочтения, для их передачи. Так что обязательно пишите, позаботьтесь об этом заранее. Ну и мы сделаем все, как полагается, как говорится, все будет на мази. Так что вот такое небольшое сообщение. Кстати, уже настало время рекламы на Beam Radio. Я, знаете, не из-за того, что я работаю на Beam Radio, а вообще мне просто очень нравится реклама на Beam Radio, и поэтому я всегда говорю, что реклама на Beam Radio, она самая-самая лучшая. Так что давайте послушаем.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимофруза, 11, корпус 2. 0+.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Beam Radio. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Приветствую всех, предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, придется быстро соображать, делать многое на ходу, мгновенно реагировать и много передвигаться. Такие дни необходимы, чтобы быть в тонусе. Тельцы, учитесь прощать ошибки. Это важное качество, которое принесет в этот день большое облегчение. Близнецы, у представителей этого знака наступает время любви. Проявить чувства, высказать сокровенные желания, обогреть улыбкой. Не сдерживайте эмоции. Раки, у вас день будет связан с денежными вложениями. Очень важно завершить все к вечеру, чтобы отделаться минимальными тратами. Львы, какие-то личные проблемы могут случиться с вами или очень рядом. Перед сном обязательно прогуляйтесь, поболтайте с кем-нибудь. Девы, неплохой день для того, чтобы сделать зарядку и вспомнить любимое хобби. Весы, у вас появится идея сделать жизнь более разнообразной. Это возможно, если подойти к проблеме творчески. Скорпионы, прислушайтесь к внутреннему голосу и срочно займитесь своей внешностью. Вы должны быть неотразимы. Стрельцы, это будет интересный и вкусный день. Если вы бережете фигуру, не увлекайтесь калорийными блюдами. Козероги, сконцентрируйтесь на себе. Не стоит в этом себе отказывать. Проявите такой полезный для психики эгоизм. Водолеи, сутки потребуют от вас решимости. Наступает время действий, и неважно, готовы вы к этому или нет. Рыбы, звезды предсказывают поворот в делах на 180 градусов. Развернувшись к работе спиной, вы многое получите взамен. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятного дня!

0: уже совсем скоро программа «Привет, привет!» Друзья, будьте готовы.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Бим Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим Радио.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим Радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, все ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
8: Привет, приветов на Бим Радио.
9: Ну, наконец-то дождались. Я прям ожил, когда узнал, что наконец-то вот время настало. Друзья мои, всем еще раз вечер добрый. С вами я, Ленар Сиразов. И, конечно же, это программа «Привет, приветов». Ну, кто-то может сказать «Привет, приветович, приветов». В общем, друзья, приветов будет очень много. Ведь это какая программа? Вы такие хором «Привет, приветов». Абсолютно верно. Ну и, конечно, напоминаю, что отправить ваши приветы вы можете через наш Телеграм и Макс по номеру телефона +7 90 272 42 102 8. У нас есть официальное приложение Бим Радио. Скачайте, если вы этого еще не сделали. Ну и, конечно же, официальный сайт bimradio.ru. Ну и давайте, я вот, знаете, так прям причмокнул даже в ожидании того, что сейчас начну рассказывать, передавать ваши приветы. Кстати, вот самые-самые первые приветы, они пришли у нас, так-так, вот я посмотрю, да, они пришли через сайт, между прочим, да. Не так часто вы используете сайт, но на сайте очень удобно. Вот и первые приветы, давайте я прямо сейчас передам. Итак, пишет Александр, передаю привет. Привет своей любимой дочери Майоровой Зарине, которая перешла в 8 класс. Желаю ей отличной учебы в новом учебном году. Так что тоже наше поздравление, Зариночка. Будь счастлива, учись хорошо. И главное, слушайся родителей. Они плохого не подскажут. Ну, я так понимаю, также вот Александр продолжает. Он такой подумал, так, ну вот вроде бы сказал только одной дочери. Надо всем дочерям передать привет. И поэтому давайте это сейчас и сделаем. Как раз я прочитаю его следующее сообщение. Передаю привет своим трем любимым дочерям Майоровым, Карине, это магистрант, между прочим, Казанского федерального университета. Регина, студентка юридического факультета Казанского федерального университета. Зарина, ученица 8 класса. Желаю отличного учебного года и легкого получения знаний. И прошу Бим Радио поставить песню на свой выбор. Слушайте, у вас прям такая... Знаете, такая команда, хочу сказать, там прям здорово, да, то есть кто-то учится, вот, да, но в магистратуре КФУ, это получается Карина, а Региночка учится на юрфаке КФУ, я, кстати, сам тоже закончил, так что привет, привет, коллега, вы же ведущий на Бимрадио, похоже, ну и Зарина 8 класс. Я такой подумал, какую песню поставить, ну, коли Александр, у вас вот трое дочерей, то для вас будет следующая песня, давайте прямо сейчас ее послушаем, мне кажется, прям вас она очень порадует, поехали.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Так что, Александр, поздравляю вас, три чудесные дочери. Вы так о них хорошо отзываетесь, да, так за них радуетесь. Ну вот поэтому захотелось поставить именно эту песню «Папины дочки». Вот так что, девочки, радуйте папу. Это обязательно, это вот мой наказ, наказ Ленара Серазова, Бим-радио. Ну ладно, дальше давайте мы прочитаем. Дима пишет, да, он наш следующий. Привет, ну-ка, ну-ка. Добрый вечер, Бим, любим. Так, нет, видимо, добрый вечер, любимый Бим. Вот так, наверное, да, хотел передать у нас Дима. Передаю привет Голубянникову 24, моим подписчикам моего канала. Также поздравляю с днем рождения Гульнару Гасину. Это сестра моего друга Ислама и всей болталки. Угу. И всем слушателям, и работникам Бим-радио, спасибо большое. И всей болталки, наверное, Дима имел в виду. Дима, надо хореографию, говорю, господи, орфографию подтягивать. Ладно, постарайся, постарайся. Ну и, конечно же, просьба нашего Димы в качестве песни. Это, конечно же, песня «Самая-самая» Егор Крид. Она уже все у меня уже заготовлена. Так. Идем дальше. Светлана пишет. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно Бим-болталки. Вот так говорит Светлана. Я лайкнул ее сообщение. Она лайкнула свои сообщения в знак того, что я лайкнул ее сообщение. Ну и попросила, говорит, можно ли на песню вам, да, что-то новое, детство, пожалуйста. Да, тоже все приготовлено, как говорится. Знаете, как вот, вот у меня прям сразу ассоциация, как будто, знаете, вот я такая бабушка, помните, такая старая русская бабушка, либо татарская бабушка. У меня, короче, уже все песенки уже приготовлены. Вы такие, можно мне, пожалуйста, мою песню, мой приветик? Все вам обязательно сделаю. Да, интересные сегодня, конечно, ассоциации, ей-богу. Так, мы идем дальше. О, кстати, следующее. О, большое сообщение Ренат Каримов написал, большое, просто огромное, так что вот вдохните воздух, как говорил когда-то Михаил Задорнов. Вот, я прям написал, слушай, говорю, такое большое сообщение, это ИИ, ну там, искусственный интеллект, или сами, говорит, обижайте, сам, конечно, говорит, Ильхам помог. Итак, пишет Ренат Каримов, привет, Бим, добрый вечер, Ленар, хочу поделиться радостным событием. На этой неделе команда нашего управления нештатного противопожарного формирования боролась за звание лучшей на масштабных соревнованиях по пожарно-спасательной эстафете и заняла среди множества достойных, опытных и сильных соперников почетное 3-е место. Участвовало более 200 участников из 30 команд со всех структурных подразделений ПАО «Татнефть», и уровень конкуренции был просто запредельным, но мы в очередной раз смогли подняться на пьедестал почета. Сделали мы это за последние 5 лет уже в 3-й раз, совсем чуть-чуть не хватает до звания чемпионов, но я уверен, что это обязательно будет. Все почему? Потому что для этого есть все условия, возможности и потенциал, ребят. А еще этот год для нашего предприятия особенный. Мы отмечаем 70-летний юбилей. Мои поздравления. И мы хотим посвятить нашу победу этому значимому событию. Наша борьба на дистанции стала символом тех традиций надежности, сплоченности и профессионализма, которые складывались на предприятии годами. Это не просто соревнование, это наш способ сказать спасибо коллективу, ветеранам производства и всем, кто вложил силы в развитие НГДУ «Азнакаевская нефть» и компания «Татнефть». Я, несомненно, горжусь командой, горжусь каждым из вас, как основной состав, так и резервисты, и тем, как мы смогли подготовиться вместе, преодолевая все трудности на пути к цели. Давайте в честь этого зарядим веселую летнюю песню в исполнении «Has Hunter Revolution in Paradise». Спасибо. Ну все, Ренат, я все вроде прочитал, да, такое сообщение. Ну молодцы, ребят, постарались. Так что, конечно же, поздравляю, да, вот вашу компанию, ваше предприятие, да, с таким большим юбилеем. Я так понимаю, речь идет про «Татнефть». Здорово, конечно, «Татнефть» для нашей республики имеет, конечно, колоссальное значение. Ну, пошел, соответственно, искать ваши песни, так что ждите.

0: Дед приветов на Бим-радио.
1: Так, ну и, конечно же, продолжаем передавать ваши приветы, друзья мои. Да, так, ну-ка, что же вы написали? А давайте вначале я проверю приложение. Кстати, у нас же можно написать, передать ваши приветы через приложение. Так что вот тоже, кстати, очень удобный способ. Скачайте приложение. Ну и, конечно же, сайт bimradio.ru. Официальный сайт bimradio.ru. Вы также там можете передать приветы. Ну и не забывайте про наш номер телефона +7 92 72 42 102.8. Именно здесь, друзья, в Максе, в Телеграм, вот как раз по этому номеру телефона вы можете передать свои приветы. Ну и давайте дальше знакомиться с вашими обращениями. Очень-очень интересно. Фух, вдохнули, выдохнули, да? Угу. Так, поехали. Итак, Елена пишет, да, Елена, привет. Ну, давайте скажу тогда, вот как вы записаны, Елена. Елена Радыгина, просто чтобы вас узнали. Привет, Бим-радио. Передаю привет всей Бим-болталке, радиоведущим и своим любимым детям. Настя, Анечка, Ленечка, я вас очень-очень сильно люблю. Елена, это было очень чувственно. О, хорошо прям стало, вот даже мне хорошо стало. Так, хорошо, давайте мы тогда пойдем подальше, да. Нет, давайте подальше не будем, мы просто пойдем дальше, вот так. Уже знаете, когда конец рабочей недели, а прям вот последние две недели вообще каждый день работаю, я думаю, что уже там мозг уже, знаете, такой говорит: Ленар, заканчиваешь привет-привет и все, отдыхай. Итак, идем дальше. Добрый вечер, Бимка-любимка. Приветик, мой любимый ведущий. Ой, Юрьевна, спасибо большое за такие приятные слова. Передаю привет всей болталке, продолжает Юрьевна. Столько, кстати, таких, знаете, сердечек таких. Прям тон сообщения такой соответствующий. Вы лучшие, Бим-болталка. Люблю вас. Ленар, поставь, пожалуйста, песню Люся Чеботина «Забывшего». Я, конечно, спросил, так, у нас, конечно, много есть, но вот именно ее я не нашел. И как-то, знаете, такая тема такая, она там забывшего и так далее. В итоге говорит: ну, Ленар, тогда, говорит, давайте, говорит, мод мурашками. Вот это у нас есть в большом количестве, да, вот даже сразу несколько копий я нашел. Вот, так что вот я уже, все это уже у нас в очереди. Так, хорошо, ну еще одно сообщение я успеваю прочитать. Пишет Димка: добрый вечер, я диспетчер. Передаю привет всем жителям и гостям города Казани. Болталки, конечно же, привет. Особенно Павлу, пишет Димка. Можно песню «А ты такой красивый» с бородой, МС Дони и Натали? Да, конечно, без проблем, друзья мои. Но прямо сейчас реклама. Я пойду искать ваши треки. И, конечно же, будьте готовы. Очень небольшой рекламный блок.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнять.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжаем, друзья, продолжаем, конечно же, продолжаем. Я надеюсь, что меня очень хорошо слышно, да? Итак, какие же приветики? Ну-ка, давайте читать. Я тут уже много, кстати, песен приготовил. Ваших сообщений не становится меньше, это круто. Вдохнул я. Но последнее воздыхание, как говорится, нет. Надеюсь, все-таки, что не последнее. Так, ну что ж, далее у нас, да, Павел, да, ваше сообщение. Вот вообще, кстати, смотрю на фотографию Павла, ну просто ковбой, просто ковбой. Ну и что же нам написал Павел? Доброго времени суток, любимки! Здравствуйте, Ленар, привет вам и хорошего эфира. Спасибо большое, Павел, спасибо большое. Хочется прям передать привет бим-болталке, женскому коллективу и, конечно же, мужскому коллективу тоже. Особенно привет и Дениске, и Димке, диспетчеру. Ага, знаем мы таких. А также всей Казани и тем, кто меня знает. Если можно, трек «Ню Никто». Все, отлично. Никто, я так понимаю, это у нас не это исполнитель. Даже на автомате сказал, это не исполнитель, поскольку это никто. Трек называется «Ню». Все, у меня тоже заготовлено. Так что ждите, Павел, обязательно. Ну, уже через трек получается у нас сначала МС Дони, да, Натали вот с бородой вот у нас как раз-таки Димка у нас спросил. Так, Юлия пишет, Юлия наша постоянная слушательница, она вот постоянно, кстати, участвует в программе «Привет, приветов», не только. Здравствуйте, поздравляю свою доченьку Еву с днем рождения, ей сегодня 7 лет. Ой, прям хочется сказать, ути-бути-бути-бути, передаю привет всем Казани и дочкам Дарье и Варваре. У вас получается 3 дочери, Юлия. Здорово, вот такая многодетная мама. А, кстати, недавно был у нас многодетный папа. Юлия продолжает. Поставьте песню «С днем рождения Барбарики» или что-то на детском. Вот тут, кстати, я заранее прочитал сообщение, даже небольшой ступор впал. Я такой,

думаю, так, вот у меня дети, конечно, маленькие, но не до такой степени, я имею в виду, еще не дошли, не доросли вот до такого возраста, так что давайте я подумаю, ладно, я прям подумаю, что можно поставить. Хорошо, хорошо, я надеюсь, вот про барбарики я тоже найду. Ксения, наша слушательница, пишет: доброго вечера вам, Ленар, самому любимому ведущему, приятного, легкого эфира. Ну, просто вот так. Ну, просто вам тоже взаимно. Передаю привет всем сотрудникам и слушателям любимого БИМ-радио, замечательной БИМ-болталки. Огромный привет, Денис Валерьевич, заранее вам приятных сновидений. Всем-всем приятного, прекрасного вечера. Поставьте, пожалуйста, группу «Смысловых галлюцинаций», «Розовые очки» тоже обязательно поищем. Кстати, вот Елена, кстати, тоже написала, между прочим, передала ей привет, она написала спасибочки, да пожалуйста, конечно же. Пупс пишет: здравствуйте, передайте привет Дмитрию Ченскому, БИМ-болталке, спасибо тебе за компанию, ты лучший друг, всегда придешь на поддержку, поставьте, пожалуйста, песню «Девочка с обложки Бабах». Так, вот это же надо, конечно же, поискать. Ну и, конечно же, Виталий Дмитриевич пишет: о, Ленара, вы здравствуйте. Здравствуйте, Виталий Дмитриевич. Вот как мы с вами интересно общаемся. Я с вами по имени отчеству, вы меня с Абой максимальное уважение. Передаю привет, конечно же, элитному чату «Такси Казани» и всем тем, кто меня узнал. Всем хорошего вечера, а нам хорошей работы. Хотел бы заказать песню Эника Долински. Аника, наверное. Я, знаете, такой на татарский манер. Аника. В общем, хотел... Виталий Дмитриевич хочет заказать песню Анику Долински «С днем рождения солнца». Я вот поищу. Ладно, такой интересный выбор, очень даже необычный. Так, ну и давайте еще одну. Ваших сообщений много, да, и давайте попробуем вот как раз-таки найти. Так, нет, я уже так немножко задумался. В общем, у вас сообщений много, поэтому я постараюсь все ваши сообщения прочитать. Так, ну и давайте вот Татьяна, да, привет, БИМ, поздравьте, пожалуйста, Дениску Красавчика с праздником, День строителя у нас сегодня, Пушпатель и Кельма, что такое Кельма, кстати, я не знаю, так, давайте заново лучше прочитаю, прям такое. А, не успел, друзья, все, ладно, все, давайте MC Дони и потом еще остальное прочитаю.

0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
2: Привет, приветов на БИМ-радио.
3: Так, продолжаем, конечно же, передавать ваши приветы. Их очень-очень много, друзья мои. Ну, вроде бы успеваю вот именно передать ваши приветы, но единственное, что, скорее всего, большая часть песен, которые вы заказали, они будут после 21:00. Ну, в принципе, какая разница? Главное, что они будут, да? А самое главное же это внимание, что не забыли. Так, ну-ка. Так, последнее сообщение, на котором я остановился. Вот для меня, знаете, возник вопрос, что такое Кельма. Кельма, по-моему, да, если не ошибаюсь, да. Я думал, господи, может там Крис Кельми что-то, может, хотели заказать. Наконец-то узнал, что, оказывается, это мастерок, друзья мои, а я-то думал. Так что, как говорится, век живи, век учись. Ну и, конечно же, от своего имени я поздравляю всех тех, кто причастен к сегодняшнему празднику, к Дню строителя. Я, конечно, всех этих людей поздравляю. Я думаю, что таковых среди наших слушателей, я думаю, очень и очень много людей. Так что, друзья мои, я знаю, ваш труд очень нелегкий. Да, в принципе, наверное, любой труд нелегкий, но, знаете, каждый труд, он нелегок по-своему. Вот и как раз-таки строители, я думаю, тоже скажут про свой труд именно так. Так что, Татьяна, давайте еще раз продублирую ваше сообщение. Теперь я уже знаю, что такое Кельма. Еще раз привет, БИМ, поздравь Дениску Красавчика с праздником, с Днем Строителя. Пусть Шпатель и Кельма никогда не подводят. И поставьте, пожалуйста, Ленар, что-нибудь на свое усмотрение. Так, касаемо своего усмотрения, я вот так, знаете, подумал, и я решил, вот если уж на свое усмотрение, то я поищу Армина Ван Бюрена. Я прям очень хочу сегодня услышать как раз-таки на нашем любимом радио именно вот Армина Ван Бюрена. Что-то прям захотелось. Прогрессива хаоса. Так, хорошо, мы идем дальше. Итак, Светлана Гусева пишет. Итак, привет, БИМчик. Огромный приветик вам, Ленарчик, наш самый любимый и самый лучший ведущий. Ой, я прям, знаете, вот в этот момент читаю такой, вы знаете, так глаза закатил, там, ой, хватит, продолжайте. Спасибо большое вам всем за такие теплые слова, вы знаете, это прям всегда очень мотивирует, конечно же, особенно, знаете, молодого человека, ну, как молодой человек, почти 36 через 2 недели, но который всего лишь вот полгода работ на радио, но вот как приятно слышать такие сообщения. В общем, Светлана, давайте продолжим на ваше сообщение. Конечно же, привет любимому мужу Алексею, нашим друзьям Леночке и Андрею. Поставьте, пожалуйста, песню про дружбу. У меня сразу в голове песня «Дружба крепкая не сломается». Все, я обязательно поищу. Следующее сообщение Светлана, кстати, написала. Вот она просто... не здрасте, не до свидания, да, не пожалуйста, ничего, просто можно эту песню. Нонкин Николай, батя. Ну, все хорошо, Светлана, обязательно поставим. Ну, вы уж так говорите, там, приветик, там, и так далее, у нас все-таки программа «Привет, приветов», ну, сами понимаете, да? Хорошо, дальше мы идем, да, так, ну-ка, ну-ка, доброго времени суток, с днем строителя, братцы, пишет наш постоянный слушатель Киндроник, пусть все строится, не рушится, а жизнь будет крепче бетона. Хочу поздравить группу хроников Егерята. Это где-то в Телеграм, что ли? Живем рыбалкой, болеем за рубин. Поставьте, пожалуйста, песню «Благородство». Вот, кстати, интересно, что это за песня. Если ее нет, другую же можно будет, конечно. Ну, тогда оставьте, ладно, на мой скромный выбор. Так, ну ладно, княже, привет, привет. Давно не виделись, да? Добрый вечер. Классику исполним, и классика... Я сразу вспоминаю, что это за классика. Это же студио и центр далеко. Все окей. Ну и Игорь пишет. Ленар, салям, рад тебя слышать. Взаимно рад читать тебя, Игорь. Привет огромный всему вашему концерну, всем его обитателям. Ну так еще никто привет не передавал. Красава. Вот-вот, Вамбюрна надо послушать. Ты слышал меня без сообщения. Хорошего эфира тебе и позитива. Спасибо большое. Друзья мои, еще есть несколько сообщений, но чуть попозже их обязательно прочитаю. Вы, наверное, думаете, да, что, мол, а что делает детская песня в эфире любимого радио? Да я объясню. У нас у Юлии, у дочери, день рождения, ей исполняется сколько? 7 лет. Так что поздравляем тебя, Евочка, с днем рождения тебя.

0: Юля, поздравляю вас, конечно же, и вашу дочку. Нет ничего радостнее для родителей, когда их дети растут счастливыми, здоровыми. Счастья вашим детям.
1: Лучше.

0: Пакет приветов на БИМ-радио.
1: Ну все, друзья, пришло время прощаться, конечно же. Вы так думали, что я сейчас закончу, что ли? Нет, не дождетесь, друзья мои. Нужно же еще прочитать все остальные приветы. Вот, знаете, хоть у меня вот последние две недели, да, они такие были, знаете, вот не было ни одного дня отдыха, да. Вот я уже, знаете, сегодня на последних силах, там, вы, наверное, кто долго слушает, наверное, заметил, что там у меня горло даже болит, там, под кондером я его как-то, ну, простудил, да. Но, друзья мои, вот несмотря на это, если вы даже заметили, да, что я, наоборот, взбодрен. Почему? Потому что хочу все ваши приветы прочитать. Ну, как вот не прочитать ваши приветы? Ну, вы же мои любимые, правильно, любимые слушатели. Фу, ну и давайте прочитаем ваши приветики, то, что у нас осталось. Вот буквально два приветика. Первый приветик, кстати, он из приложения. Да, так. Передать привет от твоя Мила. А, милая, твоя милая пишет. О, привет, Ленарчик. Передай привет всей Казани. Пожелай всем хорошего вечера. Поставь, пожалуйста, песню «Кислотный диджей Акула». Вот, кстати, отличная песня. Да, и поскольку нашего милая, да, твоя милая, ну, моя милая, давайте тогда я уж так скажу, обращусь к вам. Конечно же, я всей Казани и как раз-таки наша слушательница, наша милая, она передает, и я передаю всем вам, друзья, привет, и желаю вам отличного вечера. Да не только, кстати, вечера, уже доброй ночи. Я вот надеюсь, что за эти ближайшие часы, ну вот сколько остается до подъема к началу рабочей недели, я надеюсь, что вы успеете, во-первых, выспаться. Вы успеете, знаете, немножко перед сном, даже перед тем, как выспаться, успеете перед сном немножко так пофантазировать, помечтать о вашем будущем, о том, как вы покупаете яхты, покупаете квартиры, машины и так далее. Но это если говорить о материальном. А если о духовном, то таких эмоциональных каких-то моментах, что вы много путешествуете, что у вас много друзей, что вас все любят, обожают. Я, конечно, это вам желаю. Так что вот наша слушательница, твоя милая, спасибо за такую наводочку, прям сам как-то, знаете, вот прям вот вошел в привет от вас, он получился и от меня тоже, спасибо. Так, ну что, еще два приветика, так, ну Рамилька, давай, да, Ленарчики, Салямчики-чики, приветчики-чики, привет, Рамилька, мы детей оставили у родителей и супругой наслаждаемся тишиной, ой, как я тебя понимаю, Рамиль, как я тебя понимаю, недавно, кстати, вот на этой неделе с супругой съездили в Москву, ну слетали, точнее, в Москву без детей, но с детьми всегда, конечно, тоже хорошо, но без детей мы, наверное, впервые вот за 5 лет так смогли сделать. Так что понимаю ваше вот это прекрасное мироощущение, тишину и умиротворение. Ну и Рамиль продолжает писать. Большой привет супруге Айсалу. Люблю ее. Можно песню «Ахра, карие глаза». Я даже понимаю, Рамиль, какого цвета глаза у вашей супруги. Так что еще раз салямщики-щики. Фу, привет, Бимчик, привет, дорогой Ленар, я не знаю, как вас зовут, но я тоже вам говорю, вам тоже доброй ночи, наш любимый слушатель, даже не слушатель, между прочим, слушательница. Итак, давайте еще раз начну, в общем, тогда привет, учитывая, что гендерную принадлежность мы узнали. Итак, привет, Бимчик, привет, дорогой Ленар, у нас с мужем сегодня 12 лет никаху, благодарна судьбе за нашу семью. Вау, я вас поздравляю. Это очень большое событие. Да, вот самые, говорят же, самые тяжелые годы семейной жизни. Это какой? Это что вообще? Это год семейной жизни, 3 года семейной жизни. А потом уже, да, последующие 50, 60, 70 лет, они самые легкие. Ну, я утрирую, конечно, но я вас поздравляю. Это действительно, знаете, в наши времена это уже очень даже величина. Если есть возможность, поставьте, пожалуйста, Дивья Роса, смотри, какая красота, если нет, ничего страшного. Я обещаю поискать. И еще, друзья, так, Вячеслав Сергеевич пишет, да, добрый вечер, прочитали мой привет в приложении от Вячеслава Сергеевича. Вот, кстати, Вячеслав, почему-то не нашел я вот ваш привет. Да, странно. Но, друзья мои, я, похоже, еще вернусь. И, знаете, как в фильме, помните? Я не уйду. Я не уйду, друзья. Да, никто не дождется. Так что вернусь еще.
0: От слушателей.
2: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
4: Ну что, друзья, начинает звучать Армин Ван Бюрен. Вы уж простите, не серчайте, что я поставил немножко, так скажем, вне очереди. Я просто, знаете, хочу прочитать заключительные приветы. Вот Вячеслав написал, прошу передать привет Юле. Она великолепна, даже несмотря на ее настроение, изменчивое, как погода и характер. Я ее обожаю и не могу без нее. А также поздравляю ее дочурку Еву с днем рождения. Рады маму. Песня «Иностранец», пожалуйста. Вилли написал, Ленар, еще раз поздравь, пожалуйста, всех, кто отдал долг родине, инженерным войскам. Стройбат без нас никуда. С днем строителя. По-моему, друзья, я все прочитал. Знаете, не случайно я это делаю именно под Армина Ван Бюрена. Я вам всем желаю доброй ночи, желаю всем вам благ. Я надеюсь, что, знаете, если что-то было негативное в вашей жизни на этой неделе, что это останется только в этой неделе и не будет вас преследовать в будущие дни. Друзья мои, это была замечательная суббота, это была замечательная пятница. Вообще, это была замечательная неделя, и это было замечательное воскресенье. Да и вообще, вы все замечательные, знаете это. Кто бы вам что ни говорил, но если вы добрый человек, знайте, что вы замечательный человек. Это вам говорю я, Ленар Сиразов. Всем вам доброй ночи, всех люблю, всех целую. Будьте счастливы.

0: Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что по решению Федерации по настольному теннису в 2003 году диаметр шарика был увеличен на 2 мм? В результате скорость шарика во время игры замедлилась на 15%. Сделано это было для того, чтобы зрителям стало легче наблюдать за игрой.
0: В мире столько всего интересного.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. 26 августа группа «Градусы». 29 августа «Смеш Бэнд». До встречи на высоте 12+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах, когда не видно солнца.

0: Процветай! С БИМ-радио!
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Бим-радио. Первое в Казани.
3: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Проведите уикенд вместе с БИМ-радио. Сегодня с нами Дженнифер Лопес. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: No me puedo controlar. Aquí con el señor LL Cool J.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Мечта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.